0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толчонова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии, признав особый статус и общественную значимость педагогов. В течение 6 месяцев правительство должно усовершенствовать требования к их рабочему времени и учебной нагрузке, а также внести изменения в законодательство. Новые меры включают годовое наставничество для новичков, присвоение звания ветеран труда при стаже от 25 лет, бесплатное пользование электронным образовательными ресурсами, ежемесячное посещение государственных музеев, бесплатную юридическую помощь при трудовом вопросе, вопросам и защиту жизни и здоровья на рабочем месте. Депутаты Госдумы планируют принять во втором и третьем чтениях законопроект о стабилизации топливного рынка, который изначально был принят в первом чтении 7 июля, как документ о налоговых льготах для администраторов программ мотивации международных компаний САР. Однако ко второму чтению правительство внесло поправки в налоговый кодекс, полностью сменив фокус документа на сдерживание роста цен на топливо. Именно эта редакция будет вынесена на голосование по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. В Кумажевском районе Волгоградской области открылся приуроченный к году единства народов 6-дневный фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит. Казачий спас». До 24 июля на учебно-тренировочных сборах в местечке Прорва казаки обучают молодежь рукопашному бою, метанию ножей, владению оружием, первой помощи и применению лекарственных трав. Основные события пройдут 25 июля в станице Кумажинской. Гостей ждут интерактивные площадки, молодецкие забавы, детская поляна и казачий городок, выставка продажи декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, дегустационная медовая лавка, скачки на донских лошадях и выступления творческих коллективов, которые завершит ансамбль «Касачьи песни «Браты». В Ворошиловском районе Волгограда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается обновление участка улицы Социалистической между Профсоюзной и Академической. Уложено свыше 700 квадратных метров тротуарной плитки у домов номер 14 и 16. Установлены новые фонари, высажено более 30 деревьев, свыше 400 кустарников и газон на 2000 квадратных метров с автоматическим поливом. Параллельно продолжается реконструкция отрезка улицы Профсоюзной от Рабоче-Крестьянской до Симбирской, замены водопровода и теплотрассы, укладка плитки, обустройством полива, а также готовится к обновлению бульварная зона около пересечения этих улиц. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, друзья, если на работе стало скучно, распечатай фальшивый список зарплат всех сотрудников и оставь его в принтере, типа случайно забыли. Вот такая вот история, да, можно попробовать, почему бы и нет, мне кажется, очень даже смешно получится. Главное потом сказать, что это розыгрыш, а то кто его знает, чем обернется. Если говорить про нас, друзья, про Волгоград ФМ, то оборачиваться нет смысла, давим газ в пол и только вперед смотрим. Ну и, соответственно, есть люди, которые прямо сейчас слушают Волгоград ФМ, как раз находясь за рулем в автомобиле. Вам отдельный приветосик, будьте внимательнее, мы знаем, что вы, возможно, вы до конца еще не проснулись. Будем делать так, чтобы бодрость духа и тела присутствовала в вас на протяжении всего дня. У нас есть для этого музыка классная, бодрые голоса ведущих, ну, относительно бодрые, понятное дело, что это все 50-50. Но что касается рубрик «Прогноз погоды», будет поговорено на тему календарных событий и праздников. Есть конкурс «Прочь простого» в этом части, по крайней мере, и рубрика «Сенсация с курьезными новостями». Также будет афиша мероприятий, но чуть позже мы потом разберемся, что там интересного случилось в этом, соответственно, мире, возможно, даже в рамках нашего с вами региона 3-4. Кстати, 3-4 – это название нашего утреннего шоу, поэтому прямо сейчас стартуем. Самое родное в мире – это шоу 3-4. 3-4.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейд-ин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-80. 44-43-20-11-55. Добавочный 116.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прогноз погоды подъехал. На ближайшие сутки давайте заглянем вперед, что же там интересного нам синоптики обещают. Ну, во-первых, сегодня один из горячих дней этой недели, поэтому ловите до 34 градусов поднимется столбик термометра сегодня в среду 22 июля. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер северный, но не сильно мощный. Соответственно, даже не заметим. 24 градуса ночью, ну и завтра чуть-чуть понижение, вроде как обещают. 31-32 градуса, облачно с прояснениями и снова без осадков. Да, смысл этих облаков вообще. Ночью будет чуть прохладнее, 23 градуса.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
2: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
0: Реклама.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Давайте разбираться, что за день сегодня такой. Еще раз напомню, что сегодня, во-первых, 22 июля, во-вторых, 7:27 минут на наших часах, друзья, поэтому пора бы заглянуть в календарь и поздравить всех тех, кто является трудягой. Да, именно день трудяги сегодня, вот такой интересный праздник мы обнаружили. Давайте так, мы все с вами немножечко трудяги. Даже в отпуске всегда приходится что-то делать, правильно же? Ну, например, вот это вот. Идти за пультом на телека, хотя, казалось бы, лежи себе и лежи. Ну, трудяга, а? Ладно, также есть день находок. Сегодня, друзья, всем, конечно же, хочется напомнить, что рано или поздно мы найдем. Может быть, вторую половинку. Может быть, не знаю, там, все-таки тот самый пульт от телека. Ну, не знаю, что угодно. Короче, находки иногда действительно радуют. Чаще всего, конечно же, мы говорим про вот эту историю, вот именно где счастье, где финал красивый, да, а не про то, что обычно снимают в криминальной России. Ну, точнее, снимали. И у Каневского. Значит, Всемирный день мозга сегодня отмечается. Всем, конечно же, следить за здоровьем мозга. Я желаю, как минимум, да, нужно ему постоянно давать тренировки. Например, чтение, друзья. Забываем мы иногда про этот вид работы мозга, давайте не будем игнорировать. День Невской битвы, также сегодня международный день бокса, и вот здесь отдельно хочется передать привет всем моим тренерам, всем моим коллегам по цеху, которые тренируются и, соответственно, продолжают в том числе тренировать других, то есть, находясь вместе в одном зале, по сути, не только тренер участвует в развитии своих подопечных, потому что чаще всего в боксе есть всегда тот самый напарник. Соперником не называю никого, потому что фактически в зале бокса всегда стоит братская атмосфера. Ну, хотелось бы, чтобы так было во всех залах. Также сегодня, что у нас? День гамака, отдельная история. Конечно, не знаю, никогда не мечтал о том, чтобы у меня на моем, участке был гамак, потому что никогда в нем нормально себя не чувствовал. Все время было ощущение, что я когда-нибудь оттуда свалюсь. Ну и, конечно же, события, друзья, из таких, которые, может быть, привлекают наше внимание. Давайте вот о чем поговорим. В Москве в имении графа Шереметьево открылся театр-дворец Останкино в 1795 году. А в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Случилось в 1894 году. По сути, будут соревнования сейчас между теми, кто готов поиграть в конкурсе «Проще простого». Ну, как минимум, на скорость точно. На автомобиле вы будете или пешком, неважно, но номер 39-101.5 скоро вам понадобится для общения с нами в рамках этого конкурса.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
7: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «Есмострой» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
10: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля Вагат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас 8-84-42-722-722. Реклама не оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, друзья, в целом-то можно позвонить 39-101-5, потому что мы разыгрываем классный подарок. Во-первых, вы слышали о том, что Центр развлечений «Космоклуб» ТРЦ «Мармелад» предлагает нам безлимитное посещение на целый день для одного ребенка, поэтому если есть, так сказать, желание кому-то устроить праздник, вот только просто, типа, а пойдем-ка сходим в «Мармелад» такие. Ну, как будто бы просто для того, чтобы походить, естественно, это всегда вызывает легкое сомнение в том, что эта идея крутая у детей. Они такие: о, это опять нам матывать километры, и мы не зайдем даже никуда перекусить. Да не-не, что-нибудь придумаем, пойдем. Да знаю, в прошлый раз не перекусили. Но это вот я рассказываю вам диалог со своими детьми. Вот, поэтому прямо сейчас, если что, звоните 39-101-5. Безлимитное посещение на один день для одного ребенка в Космоклуб в Мармеладе. Это действительно место, которое, ну, вовлекает, друзья, точно. И уж если не на целый день, то на часов так 15 точно можно занять свое чадо. Ну и самим пошопиться, походить, я не знаю, посидеть, может быть, даже в киношку сходить и не заметите, как пробежит время, как, в принципе, и ваш ребенок тоже. Значит, напоминаю, что номер телефона 39-101-5 в нашем конкурсе рабочий, но есть еще и рабочие лошадки, две пока еще. Это телега и Макс 927-522-101-5. Для тех, кто может быстро написать сообщение туда, соответственно, ну, точно вам зайдет. Нужно быть первым в ответах для того, чтобы, соответственно, победить. И, соответственно, кто-то один это сделает. Давайте так. У нас сегодня есть вопросы, связанные с календарем. Нашел интересный факт, который не озвучил в рубрике под названием «Календарь». Очень интересная тема. В этот день, то есть именно 22 июля в 96-м году вышла в свет компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. И нас интересует, какая именно эта игра. Это Quake или Counter-Strike? Вот и все. Уверен, что есть люди, так сказать, которые в те годы точно имели желание поиграть и уж точно, возможно, имели доступ к компьютерам. Ну, может быть, не все, конечно, но самые крутые, да. Мажоры, вам, соответственно, вопрос. Quake или Counter-Strike? 22 июля 96 года появился в свет. Пишите сообщение на 927-522-101-5 в наш Макс или Телегу. И кто первый ответит правильно, забирает один безлимит на одного ребенка в Космоклуб.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
8: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» — новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» — заряжай и властвуй.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: верной дорогой идем, товарищи. Вот если бы я знал, как эту фразу сказать на китайском, соответственно, сказал бы ее. А пока только вот так. Значит, в Китае молодцы, все правильно делают, потихонечку запрещают ту самую ИИ, понимаешь ли. Значит, ограничили романтические отношения с искусственным интеллектом из-за падения рождаемости. Вот такая новость, соответственно, из Китая прилетела. Поднебесный начали действовать первые отдельные правила для сервисов, которые изображают людей и поддерживают с человеком такую длительную эмоциональную связь. Ну, соответственно, причиной является то, что пользователи предпочитают виртуальных партнеров реальным отношениям, а это может негативно сказаться на чем? Правильно, на демографии. Ну и, соответственно, этим правилам уже, которые вступили в силу на территории Китая, чат-боты не должны, это цитата, вызывать у собеседника эмоциональную зависимость или формировать виртуальные романтические или семейные отношения с несовершеннолетними. В общем, под запрет попали практически все сервисы, где ИИ-боты выступают в роли партнеров для флирта, дружбы или романтического общения. Соответственно, большинство крупных технологических корпораций уже оперативно отключили соответствующие функции в своих приложениях, чтобы избежать многомиллионных штрафов на территории Китая. Ну, вот такая история. Как по мне, правильно движемся. Ну, во-первых, понятное дело, что люди обращаются к таким ботам просто потому, что разочаровались в других людях, да? Но, может быть, покопаться в себе, и тогда найдешь ответы на вопросы, почему же в прошлый и позапрошлый раз не получилось, да? Ну, и в целом, кому нужны вот эти проблемы, да, там, ипотеку брать, получается, надо еще и, что там, потом, пеленки, понимаешь ли, стирать, ну, и так далее. Какие только не возникают у людей ограничители, когда дело касается семьи. Но дело касается семьи, напрямую говорю об этом, потому что именно из семьи и выходят все основные ограничители внутри человека. Ну и, соответственно, наоборот, те самые границы могут быть разрушены в семье, в хорошем смысле этого слова. Короче, друзья, всем объединяться в пары, нафиг этих чатов, нафиг этих ботов, нафиг это ИИ. У нас есть люди, и общение с людьми является самым ценным, что есть у нас, друзья. Ведь мы же этим-то, по сути, и отличаемся от многих животных. У нас есть возможность социализироваться, общаться. Под музыку алгоритмом делать это гораздо удобнее, уж поверьте мне. Ну и самое главное, продолжаем делать ставки на то, будет ли что-то интересное в следующем часе. Лично я поставил сам на себя. Надеюсь, вывезу. Короче, второй час утреннего шоу 3-4. Не за горами, продолжаем слушать.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град-ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, американские бренды хотят вернуться в Россию из-за миллиардных потерь. Попытки перенаправить поставки после ухода обернулись для многих компаний полным провалом на фоне ежегодного объема торговли в 300 миллиардов долларов. Вернуться к компаниям будет крайне сложно. За это время отсутствие освободившейся ниши заняли конкуренты из других стран, предлагающие товары сопоставимого качества быстрее и дешевле. Поэтому реинтеграция потребует выхода на новые пространства вместо возврата к старым позициям. При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия примет ушедший бизнес обратно только при соблюдении интересов отечественного предпринимательства и условий, что компании, цитата, «не нахамили и не наследили в стране». Россия сократила импорт парфюмерной продукции из Евросоюза до минимума с июня 2022 года, закупив духов и туалетной воды на 17 миллионов евро. Это в полтора раза меньше апрельского показателя в 26 миллионов. Наиболее резкое падение зафиксировано в поставке из Нидерландов в 18 раз и Бельгии в 6 раз. А закупки у Италии и Испании снизились вдвое, до 3,5 миллиона, пишет РИА Новости по информации Евростата. По данным регионального управления ФАС России в Волгоградской области, 650 торговых точек заключили добровольное соглашение о стабилизации цен. В перечень вошли базовые продукты, такие как говядина, свинина, мороженое, рыба, сливочное и подсолнечное масло, курица, молоко, яйца, сахар, соль и многое другое. Как отмечает федеральное ведомство, в регионах с такими договоренностями наблюдается положительный эффект по сравнению с субъектами, где они не заключались. Волгоградские спасатели напомнили жителям, как действовать при объявлении ракетной опасности. Для начала нужно сохранять спокойствие, немедленно покинуть открытые участки улиц и держаться подальше от оконных проемов, воздержавшись от любых выходов из дома без крайней необходимости. Категорически запрещается приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов. Их необходимо обойти стороной и незамедлительно сообщить о происшествии по номеру 112. Для своевременного получения оперативной информации рекомендуется установить мобильное приложение МЧС России. Следить за официальными источниками и обязательно поделиться этими правилами с близкими. С 24 июля по 31 августа объекты музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде переходят на измененный график работы. Музей «Панорама» открыт с понедельника по пятницу и воскресенье с 10 до 18, а по субботам до 20 часов. Мемориально-исторический музей работает ежедневно с 10 до 6 вечера. При этом оба учреждения будут закрыты 24 и 31 августа. Кассы прекращают работать за полчаса до закрытия зданий, тогда как экскурсии на Мамаевом кургане проводятся ежедневно без выходных. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Сначала ты говоришь в свои 20 лет о том, что надоели тебе эти поздравления, сколько можно на них отвечать. А потом в тридцаточку ты уже пишешь службе поддержки банка. Мол, добрый день, а ваш банк случайно не поздравляет с днем рождения, или я что-то упустил? Вот, короче, как-то так, друзья. Всем тем, кто отмечает свой день рождения в июле, конкретно 22 числа, конечно же, наше поздравление. Мы, конечно, не банк и не отправляем вам ту самую открытку с красивым букетом, где написано «С днем рождения». Дорогой наш клиент, но мы точно знаем, что вы наши, что находитесь на 101.5 не просто так, это фэн-шуй, который вы сами выбрали. Молодцы. Дина Косичкина сегодня, к сожалению, все так же отсутствует, находится она на экзамене по дайвингу. Ну, это действительно дело серьезное, поэтому мы решили ее отпустить. Ну, а я же, Олег Шарапов, говорю вам доброе утро и делаю это, конечно, с удовольствием. Что касается удовольствия, друзья, будем получать его, например, в прогнозе погоды. Говорят, что лето в самом разгаре. Кстати, вчера был на речке. Ух, выбираемся хотя бы раз в неделю, и это уже хорошо. Если говорить про непогоду, а про, например, рубрику «Живи с этим», то интересных фактов в подборке сможем вам донести. Также будет конкурс под названием «Навигатор». Здесь проехаться по Волгограду и по Волжскому можно будет. Может быть, даже что-то между Волгоградом и Волжским найдем. Опять же, Заволжье наше все. У нас есть еще рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Ну и, как всегда, любимая кричалка, которую многие выучили уже наизусть. Поэтому попробуйте, если уж не громко прокричать, то хотя бы шепотом, да, губами проговорить, что ли, так, чтобы никто не слышал, потому что в маршрутке могут испугаться, если будете орать. Итак, внимание, самое родное в мире — это шоу, и все вместе 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
5: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
10: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А ну, уступи микрофон!
12: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер «Строй Волгоград». 60 57 50. Фу, успел!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Итак, ребята, заглянул я в календарь тех самых событий с точки зрения погоды. Да, синоптики выставляют иногда на 10 дней тот самый, значит, прогноз погоды. И вот я обнаружил, что самый горячий день, по мнению синоптиков, это воскресенье, 26 число, друзья. 37 градусов обещают нам в Волгограде. Потом, кстати, будет небольшое понижение температуры. И, кстати, 30 июля, может быть, даже ниже 30 градусов. Но в любом случае, что за сегодня? Давайте здесь будем разбираться. 26 градусов сейчас за окном. Нам обещают сегодня облачную с прояснениями погоду. И на 1 градус больше, чем говорили вчера, например. Сегодня будет 35 днем и около 23 градусов ночью. Завтра же обещают небольшой дождь и неожиданное понижение температуры. Днем 28, ночью 22. И вот как по мне, именно завтра будет лучший день на этой неделе. По крайней мере, с точки зрения орошения тех самых зеленых насаждений. Короче, живем и радуемся любой погоде, друзья. Лето за окном.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Так, друзья, рубрика «Живи с этим» стартовала прямо сейчас. Интересных фактов вам дадим. Причем фактов, да? Давайте парочку хотя бы. Потому что, ну, я один, а фактов-то много. За один Косичкину тоже, так сказать, скажу. Самой короткой кинорецензией считается заметка Леонардо Малтина о фильме 48-го года прошлого века. «Разве это не романтично?» Это название такого фильма. Ну и, соответственно, рецензия состоит из одного слова «нет». Что абсолютно логично и понятно. Ну, а теперь к факту чуть более длинному. Оказывается, в городе Лагуна на юге Бразилии дельфины часто помогают местным рыбакам. Есть такая история, ну, так сказать, доказанная, причем с помощью даже видеороликов. В современности группа дельфинов гонит косяк рыбы к берегу. В это время рыболовы стоят на мелководье. Затем один из дельфинов в нужный момент переворачивается, что служит знаком для рыбаков выбрасывать сети в воду. Это вообще нормально? Выгода дельфинов заключается в том, что они лакомятся как раз рыбой, которая избежала сетей и плывет им навстречу обратно от рыбаков, кинувших сети. Такому поведению дельфинов никто, конечно же, специально не обучал, говорят сами люди, да? А первые упоминания о кооперации датируются еще, наверное, получается, даже 19 веком. В 1847 году якобы началась такая рыбалка совместная у дельфинов и людей. Вот тебе, пожалуйста, да, как говорится, дельфин – друг человека, да? Ну, послушайте его песню, действительно классная.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Парам-пам-пам, друзья. Все, начинаем конкурс «Навигатор». 8 часов 41 минута. Бодряков вам накидаем сейчас. Почему? Потому что у нас есть серьезный конкурс, понимаешь ли. Сразу по три, там, понимаешь ли, варианта ответа. Так в трех вопросах, ничего себе. Вот. Но это такая история, где подсказки тоже присутствуют. Напомню, что в конкурсе «Навигатор» на этой неделе мы разыгрываем от нашего спонсора ИП «Шановьян Мазген Татосовича» выставку «Мир пауков». Соответственно, мы предлагаем вам посетить и пригласить на двоих. Присутствует у нас, а должен присутствовать у вас в руках. Внимание у волгоградцев и гостей города, друзья. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Она стартовала уже 17 июля. Вас ждут 40 видов восьмилапых пауков, игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. И, естественно, все это под авторской экскурсией от профессионального кипера, как под таким приятным соусом, для того, чтобы погрузиться в атмосферу еще более глубже. 0 плюс ограничения по возрасту, поэтому звоните 39-101-5, поиграем. У нас, если что, имеется возможность типа писать в нашем Максе или Телеге, значит, именно в таком ударении, да, значит, пишите там тоже свои варианты ответов, например, в случае, если никто не дозвонится прямо сейчас. Еще раз напомню, 39-101-5, вот такой номер нашего телефона для прямой связи в нашем эфире, и три вопроса уже заготовлены, касаются они в первую очередь, конечно же, карты Волгограда, ну и карты Волжского иногда тоже там достаем. Имеется в виду именно карты навигационные. Именно по ним мы будем сегодня перемещаться. Ну, по крайней мере, один вопрос точно в эфире вы услышите. Три варианта предложим. И уж кто первый напишет правильный ответ, например, в нашей телеге или Максе, тот получит заветный подарок. Еще раз напоминаю, приглас на двоих на выставку «Мир пауков». Ну, давайте начинать движение. На счет 3, 2, 1, поехали.
1: Начинаем движение.
0: И вот, что у нас есть сегодня. Нашел в календаре, связанном именно с этой датой, 22 июля, в разные годы запрещены телесные наказания для детей в Канаде и Великобритании. Вот так тебе, понимаешь ли. И вот как расположены при этом улица Школьная и Детская, раз уж про детей заговорили. Они параллельны, они пересекаются или находятся в разных районах Волгограда. Все, Школьная и Детская параллельны, пересекаются в разных районах. Писать свой правильный ответ с вариантом, соответственно, который предложили мы, нужно в нашу телегу или Макс 927-522-101.5. Еще раз напомню, что кто первый ответит, то есть уже начали лететь ответы, но пока еще не вижу первого правильного, соответственно, получает подарочек. Это два билета на выставку «Мир пауков».
2: 3, 4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ребятулечки вы наши. Смотрите, какая история получается. Сенсация, конечно, эту новость не

назовешь, но точно можно сказать, что для всех кофеманов, ну, прибавилось, наверное, тех самых доводов в пользу кофе, да, но не очень большого количества. Еще раз напомню, что есть так называемые безопасные кофейные нормы, и вот их увеличили до 5 чашек в день. Кофеманы наша взяла. Короче, согласно новому научному заявлению Американской кардиологической ассоциации, вроде как бы серьезная конторка, для большинства здоровых взрослых людей до 400 миллиграмм кофеина в день, а это 3-5 чашек по 240 миллилитров обычного заваренного кофе, не просто безопасно, но и могут работать на снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, смотрите, какая история, до 5 чашек можно, да? Ну, опять же, все это касается конкретного кофе. Полезнее всего в данном случае это черный кофе без сахара, сиропов, сливок и различных ароматизаторов. Умеренное употребление такого связано с более, соответственно, низким риском диабета второго типа, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта. Кстати, вот полифенолы, антиоксиданты и другие биоактивные вещества в сваренном, заваренном кофе обладают еще и противовоспалительным действием, работают на пользу обмена веществ. Вот и полезность готовки тоже имеется. Здесь кардиологи единодушны в выборе именно кофе, который фильтрованный через качественный бумажный фильтр. Такой, соответственно, кофе может задержать на вещество кофестол, способное повышать уровень плохого холестерина. То есть, соответственно, кофестол остается в бумажном фильтре. Большинство современных автоматических кофеварок хорошо убирают кофестол, если в них используется бумажный фильтр именно. Короче, имейте в виду, кофе, в принципе, можно пить. Еще раз напомню, что, конечно, желательно не добавлять огромное количество сахара, там просто жесть, как сливок добавлять, потому что это тоже так себе история, особенно если вы пьете его часто, такой кофе, то, соответственно, просто набираете огромное количество еще и калорий. Ну, а в целом у кофе, как всегда, есть отдельная армия людей, которые, однажды попробовав, поняли, что уже никогда с него не слезут. Наркотик? Не знаю, друзья, не знаю. Много чего в нашей жизни привлекает к себе внимание. Например, некоторые любят, например, нюхать пионы. Ну, что теперь их назвать пиономанами? Ну, почему бы и нет? Пусть нюхают. Короче, впереди, друзья, 3 часа утреннего шоу 3-4. Продолжим наше взаимодействие. Надеюсь, будет интереснее. 3

0: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Находясь в Маниле с 21 по 23 июля для участия в совещании АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита и регионального форума по безопасности, министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром на полях мероприятий ассоциации. Это их первая встреча после телефонного разговора в апреле. Тогда главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, где Исламабад выступает посредником между Ираном и США. А Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать достижению устойчивых договоренностей. Стоит отметить, что Ассоциация государств Южно-Восточной Азии создана в 1967 году. Сегодня она объединяет 11 стран – Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, разрешающий 5 крупнейшим железнодорожным перевозчикам, включая РЖД, самостоятельно устанавливать сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования в размере до 10% от их стоимости. Проект проходит общественное обсуждение до 1 августа и поддержан Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД. Ведомство рассчитывает, что новые правила ограничат деятельность перекупщиков. В текущем году водные экскурсии по Волге станут главным туристическим трендом Волгограда, позволяя увидеть весь речной фасад города от исторического Царицына до возрожденного Сталинграда и будущего кампуса. На данный момент завершенный облик имеет лишь центральная набережная. Пойма реки Царицы и территория у Волгоград-арены, большая часть берега скрыта за серым бетоном заводов из-за колоссальной сложности инженерной задачи. Несмотря на то, что итоговый вид фасада покажет время, обновляемые зоны отдыха уже стали частью генплана и генетического кода волгоградцев, как любимое место для прогулок. В Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» открылся всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». В нем участвуют более 1000 подростков от 12 до 17 лет из 66 регионов России. Программа рассчитана на 14 дней и включает 4 направления – защитники, хранители истории, волонтеры победы и медиа победы. Участников ждут лекции по военной истории, реконструкции спортивные и шахматные турниры, мастер-классы, а также встречи с участниками СВО. Волгоградская область – единственный регион, ежегодно принимающий федеральную смену на этой площадке. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом в рамках нацпроекта «Семья». С начала года специалисты противопожарной службы Волгоградской области провели более 18 тысяч профилактических мероприятий, в которых приняли участие 245 тысяч жителей региона и около 63 тысяч детей. В ходе рейдов, инструктажей и подворовых обходов спасатели знакомят граждан с правилами безопасного поведения, алгоритмом действий при возгорании и порядком вызова экстренных служб, уделяя особое внимание многодетным семьям, одиноким пожилым людям и школьникам, которые во время каникул показывают тип пожарно-техническое оборудование. Работа по обеспечению комплексной безопасности продолжается на фоне действующего с 20 марта противопожарного сезона и введения с 8 июля ограничений на посещение лесов. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: А вот и третий час утреннего шоу 3-4. Все так же я, в одиночку, Олег Шарапов здесь. Конечно же, хотелось бы добавить еще хотя бы одного, двух, трех, четырех человек. Но, ну и хотя бы одного-двух, давайте так, как и положено было бы. Но приходится разговаривать самому, с собой. Вот поставил зеркало напротив себя, чтобы было, как говорится, ну, интереснее. Вам, надеюсь, тоже интересно, друзья. Если даже вы находитесь один на один с радиостанцией Волгоград-ФМ, то точно знаете, что что-то интересное вы услышите. Ну, например, хорошая музыка точно будет. В этом части ждите прогноз погоды. Разговор с Александром Морозовым, кстати, в прямом эфире в рубрике «Встречка». Будет конкурс под названием «Откуда звук» и рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Ну и, конечно, афиша. Не знаю, как по мне, давайте начнем с того, что в кинотеатрах сейчас проходят, ну, какие-то премьеры, которые, скорее всего, лучше не пропустить и смотреть именно в кинотеатрах. А когда и с кем? Ну, понятное дело, что в первую очередь с детьми, потому что именно для них акцент основной и присутствует в рамках того самого просмотра фильма. Итак, значит, «История игрушек 5», друзья, для всех тех, кто, в принципе, с франшизой знаком, понятное дело, что продолжение этой истории привлекает внимание и точно, судя по отзывам, стоит посмотреть. Но лично мы сегодня всей семьей идем на «Миньоны и монстры». Завтра скажу, точно ли это тот самый мульт, на который можно потратить, ну, смотрите, на пятерых, с учетом двух детских билетов, 1900 рублей. Не знаю, как по мне, не каждый день такие деньги выкладываешь за, например, разочарование. Такое бывает. С «Миньонами» пока не было точно. Надеюсь, и в этот раз по отзывам судя и по тем самым, ну, наверное, все-таки критическим отзывам, которые присутствуют в сети от всяких там киноманов и кинофилов, пока что вроде как бы, ну, наверное, оценка в среднем лучше, чем хуже. А вот и завтра дам в эфире вам свою собственную оценку, если вы еще не ходили. Ну и, конечно, никаких спойлеров точно. А что касается нашего продолжения, то точно нужно делать это под лучшую кричалку. Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Градус растет, друзья. Сегодня один из самых жарких дней на этой неделе. Правда, поговариваю, что воскресенье будет еще жарче, но в целом уже около 29 градусов за окном. Как всегда, точность термометра – это такая себе история. Ну и, соответственно, облачно с прояснениями и без осадков сегодня нам вот такую погоду обещают. Ветерок будет юго-западный с переходом на северный, вот такой неожиданный. Значит, соответственно, около 6 метров в секунду. То есть мы его в целом чувствовать будем, но он не будет влиять на то, чтобы, например, сносить тех, кто весит меньше 60 килограммов со своего места. 35 градусов, как я уже сказал, днем, и при этом 23 ночью. Завтра будет похолодание. Небольшой дождь нам обещают в течение дня. Днем 28, ночью 22, и уже в пятницу вроде как снова выше 30 и без осадков.
0: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Да, друзья, вопросы и ответы в прямом эфире. Александр Морозов с нами уже на связи. Это рубрика «Встречка». Можно уже звонить 39-101-5 для того, чтобы задавать свои вопросы на автомобильную тематику. Саш, привет тебе.
3: Да, привет-привет, ждем ваших звонков и вопросов. Напомню, что у нас программа для общения создана. Если хочется задать какой-то вопрос, либо высказаться, может быть, про свою машину рассказать, да, пожалуйста, звоните, мы с удовольствием с вами поболтаем. Главное, делайте, чтобы это было безопасно для вождения.
2: Да, напоминаю, что это прямой эфир, друзья, поэтому вот прям есть точно люди, которые вчера звонили и не смогли прорваться в эфир, причем делали это уже после того, как мы с Александром пообщались. Есть звонок, кто на связи с нами...
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Хочу поделиться опытом эксплуатации с недавнего времени автомобиля Kia Soul 2020 года на автомате, угу. Двухлитровый мотор, очень достойный автомобиль и по управляемости, и по связке мотор-трансмиссия за это время проявил себя только с лучшей стороны. Пробег уже за 150 тысяч, никаких серьезных поломок либо вмешательств по сервисным операциям не было. Так что если...
3: А я владел таким автомобилем. У меня был 4 с лишним года. Как раз вот именно такой, там, где водительское сиденье еще на электрике. Это вот прям мой вариант. Единственное, я чем был расстроен, это, конечно, ну, совсем маленьким багажником. Очень уж маленьким.
4: Да, багажника как такового там практически нет. Так только... Столик складной, ну, да. Поставить с табуретками.
3: А, еще знаете что? Я за всю свою, за несколько лет эксплуатации поменял 2 задних стекла. Вот, хлопать в этой машине стеклами, ну, имеется в виду дверями, я бы, наверное, не советовал. Оно вертикально располагается, и то ли это дефект был при вклейке, то ли что. Ну, вот, в общем, один раз у меня ребенок вышел, хлопнул всей дури дверью, и у меня заднее стекло обсыпалось. И вот с этого началось, у меня 2 замены было. Вторая замена была по моей глупости. Это я там щетку... Очень хрупкие стекла, к сожалению, корейцы делают, а дубликаты еще хуже. Но я скажу так, навскидку. Оказалось в 4 раза дешевле, чем, допустим, на японский автомобиль. Вот если сравнивать. Что касается моментов, которые я мониторил всегда на этой машине, я мониторил каждое ТО, состояние катализатора. Я просто специально просил мне туда засунуть камеру и сфотографировать. И все 4 года там с копейками, слава богу, катализатор не оплавился, не обвалился, вот и все.
4: Ну, слава богу, да, таких проблем тоже нету, да, и автомобиль полностью устраивает. Могу пару слов привет, Александр, передать?
3: Да, конечно, конечно.
4: Хочу передать привет своей супруге Татьяне. Я перед ней немного накосячил. Танюшка, прости, пожалуйста, я люблю тебя больше всех в мире.
3: А ты подари машину. Машину ей подари.
2: Встречка, мы прощаем вас, да?
3: Значит, вот такая история, друзья. Программа мужское и женское просто потихонечку превращаемся. Спасибо.
5: Алло, здравствуйте.
3: Доброе утро.
5: Александр, ну раз у нас сегодня день, когда люди делятся своими ощущениями от автомобиля, мои ощущения от автомобиля, что могу сказать? Skoda Rapid 2020 года. Пробег 302 тысячи рублей. Трансмиссия автомат. Родная помпа, родные ступичные подшипники. Никаких проблем особых с машиной не было.
3: Рапид первого или второго поколения?
5: Рапид, как... все верно. 20-го года
3: выпуска.
5: А какого
3: поколения? 20-го, ну, понял, 20-й, второго,
5: да.
3: Значит.
5: Угу. Поэтому я говорю, машина радуюсь, не нарадуюсь, но я понимаю, что двигатель и коробка не вечны. Причем коробку я дважды застревал, один раз зимой, один раз летом, и неплохо так побуксовал, но, слава богу, я ее не вскипятил.
3: Угу.
5: Единственная дилемма. Ничего достойного на рынке сейчас нет. Да простят меня наши китайские товарищи. Нету ничего такого. Единственное, думаю, если вдруг что, наверное, будет проще купить контрактный двигатель или новый двигатель и эксплуатировать автомобиль дальше. Согласны с таким мнением или нет?
3: Я скажу так. Во-первых, эти моторы вполне ремонтопригодные по сравнению с другими моторами, которые у ВАК-группы существуют. По поводу коробки, ну, пока бить тревогу рано вообще, на самом деле, не по поводу того, не по поводу другого. Раз навесное, даже еще живое, все в порядке. Я видел машины по такси, которые работали на рапидах, выкатывали они больше полумиллиона километров, поэтому спокойненько пока покатаемся. А вот то, что замены в этом сегменте нет, это факт. К сожалению, китайцы вообще в этот сегмент не смотрят. Они делают кроссовки, то, что популярно. Спасибо большое за статистику, за рассказ подробный. Благодарю за звонки и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Напоминаю, друзья, что мы общаемся каждое буднее утро в 9.15. Можно, видите, как получается, и привет передавать. Александр не против. Но в целом, конечно, вопросы на автомобильную тематику и ваше мнение интересуют в первую очередь. Кстати, если что, мнение и вопросы можно услышать в повторе в 13.15 и 19.15, также каждый будний день.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде. Реклама.
7: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Ченган» в Волгограде.

0: сон.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
4: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
0: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
2: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля в Агат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас. 8 84 42 722 722. Реклама не оферта.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Да, друзья, это конкурс «Откуда звук?». Можно уже начинать звонить по номеру телефона 39-101-5. Ну, либо просто, так сказать, напрячься для того, чтобы, значит, написать сообщение в наши Макс или Телегу с правильным ответом. Как всегда, в рамках конкурса мы просто ставим какой-то звук, задача отгадать его. Сегодня будет звук из фильма, надо просто сказать, что за фильм. Ну, наверное, все-таки вам будет легко. А для того, чтобы было еще и, так сказать, мотивационно, давайте расскажу, что разыгрываем в нашем конкурсе под названием «Откуда звук?». От нашего спонсора под названием «Волгоградский планетарий», который уже не первый, я бы даже сказал, год принимает участие в розыгрыше классных призов. Вот, пожалуйста, еще одна приколюха. Два билета на музыкальное полнокупольное мероприятие «Планета Диско». 7 августа состоится все это действие в 19.00 для лиц старше 12 лет. В живом звуке хиты западной отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. И, естественно, звезды над головой и музыка вокруг. Приходите, слушайте, вдохновляться. Вот такой, понимаешь ли, посыл от нашего планетария. И мы только рады этому союзу, друзья. Поэтому, если хотите побывать 7 августа на этом полнокупольном мероприятии, то два билета мы вам предложим прямо сейчас. Кто на связи? Алло!
2: Да.
1: Кто это?
2: Это я.
1: Это я, понятно. Нам осталось только выяснить имя.
2: Анна.
1: Анна. Ань, как давно слушаешь Волгоград FM?
2: Буквально уже 10 минут.
1: Буквально уже 10 минут. Понятно. А в целом, когда узнала про
2: радио? А в целом давно, конечно.
1: Давно, конечно. То есть, по сути, можно сказать, что ты наш человечек.
2: Соответственно.
1: Все, ну то есть, по сути, мы можем тебе просто так отдать билеты, правильно же?
2: Ну вообще, как бы я за этим звонила.
1: Да.
2: Потому что, ну, так угадывать я не особо.
1: Угадывать не особо. Главное, хорошо. Ты находишься в автомобиле сейчас?
2: Да, конечно.
1: Кто-то еще находится рядом?
2: Нет, абсолютно.
1: В одного будешь играть? Понятно.
2: Я и кофе.
1: Я и кофе. Такая же фигня, абсолютно. Вот прям я и кофе тоже здесь стоит. Значит, давай так. Значит, одна подсказка точно будет, когда послушаешь. Но я надеюсь, что ты отгадаешь с первого раза, потому что мне кажется, что слишком много отсылок в самом, значит, кусочке отрывки из фильма. Приемник просто можно сделать погромче, мы сейчас тебя сделаем потише. Соответственно, просто скажи нам, пожалуйста, из какого фильма вот этот вот эпизод. Там прям и действие, и экшен, ну и, соответственно, диалог. 3, 2, 1, погнали.
3: И кто их кует?
4: Я кую. И упражняюсь в фехтовании. По 3 часа в день.
3: Лучше найди себе девушку, капитан.
1: Вот такая, понимаешь ли, история. Что скажешь, Ань?
2: Да, только тишина была. Это что вообще? Это шутка?
1: Ну, ты слушаешь радио, нет?
2: Конечно.
1: Так, и что, тишина была?
2: Угу.
1: Угу. Ну, класс, конечно. То есть все слышали, ты одна не слышала?
2: Как-то так получилось.
1: Не, ну ты радио у тебя рядом же?
2: Ну, конечно.
1: Ну, давай мы тебе еще раз... Давай еще раз поставим. Сейчас. Вот я слышу себя, да, вроде как бы я.
2: Подождите, стойте.
1: Ну-ка, ну-ка. Прям радио, в радиоприемнике.
2: Ай, подождите, у меня тут бабушка дорогу переходит.
1: Осторожнее!
2: Да-да-да.
1: А то мы... Билеты в СИЗО не хотим тебе отдавать. Пускай он при нас побудет.
2: Ну вот и все.
1: Все, в смысле, в хорошем смысле. Алло. Ну вот и все. Фраза, на которой закончился наш диалог. Надеюсь, что это все-таки связано не с тем, что бабушка переходила дорогу, а с тем, что просто связь прервалась. Алло.
5: Добрый день.
1: Кто это? Да, привет.
5: Дима зовут.
1: Дим, что скажешь?
5: Я скажу всем привет, всем хорошего настроения.
1: Ну, хорошо, ты же слышал эфир, там был тот самый...
5: Да, слышал, «Пираты Карибского моря».
1: Ну, конечно же, это диалог Джека Воробья с каким-то
5: Джека
1: еще...
5: Джека Воробья и, да.
1: Да, кто-то там еще, кто кует мячи. Значит, давай так, мы тебя поздравляем с победой. Вот, соответственно, 2 билета на музыкальное полнокупольное мероприятие «Планета Диско» в Волгоградском планетарии уже у тебя. И прямо сейчас можно отметить победу.
5: А можно их, пожалуйста, девушке вот отдать, которая перед этим случайно, наверное, телефон сбросила?
1: Я надеюсь, что случайно, потому что там как будто бы какая-то еще и ситуация на дороге была. Вы аккуратнее, ребят, когда звоните за рулем, вы остановитесь, припаркуйтесь. На аварийках можно постоять, мне кажется, 3 минутки. Вот, давай, хорошо, не вопрос, Дима. Это такой был твой, так сказать, ход джентльменский. Мы его запишем. Надеюсь, что непосредственно Аня с нами свяжется после эфира, расскажет саму историю, чем она закончилась. Ну и 2 билета, которые выиграл для нее специально Дмитрий, мы ей передадим, правильно?
5: Супер, отлично, да.
1: Тогда право прокричать название нашего утреннего шоу 3-4 все-таки достается тебе. Давай это сделаем максимально громко.
5: 3-4!
1: Красава!

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «Есмострой» строила.
6: А они крыши чинят.
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Оказывается, есть сенсации. Курьезные новости, события разные, которые помогают нам, что правильно, иногда ориентироваться в пространстве, иногда, соответственно, что-то новое даже узнавать, друзья. С какой-то стороны даже интересная новость, потому что она, во-первых, прилетела из России и касается всех водителей. Верховный суд, понимаешь ли, это серьезное дело. Так вот, теперь уже точно водители не обязаны предъявлять инспекторам ГИБДД распечатку электронного полиса ОСАГО. Ситуация, значит, сложилась такая. Значит, конкретный водитель Михаил Лопатин, значит, из Свердловской области, его остановили сотрудники ГАИ и оштрафовали за отсутствие при себе действующего полиса. Но он говорил, что как бы, ну, он не распечатанный, там что-то еще электронное и так далее. Начал по этому поводу очень сильно переживать. Ну и, соответственно, что дошел до Верховного суда. Сотрудники ГАИ должны самостоятельно проверять наличие страховки в базе данных. Отсутствие бумажной версии полиса не считается нарушением. Вот так решил Верховный суд Российской Федерации. Поэтому ссылайтесь теперь именно на это решение и таким образом избегайте штрафа в случае отсутствия у вас бумажного полиса ОСАГО. Ну, надеюсь, что все-таки действительно электронные варианты контроля, которые присутствуют сейчас в нашей стране, уже достаточно для того, чтобы проверить, есть ли у вас этот полис или нет. Ну и уж точно не штрафовать вас. Зачем? Будьте добрее, наши доблестные сотрудники ГАИ. Ну и водители тоже, имейте в виду, нарушать правила дорожного движения не стоит. Всем хорошего продолжения этого эфира. Ну, именно эфира, потому что я, по крайней мере, в нем, как и вы. И, соответственно, в ближайшее время начнем четвертый уже час утреннего шоу 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В совместной статье к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве послы России и Китая в Канаде Алекс Степанов и Ван Ди заявили, что за последние четверть века отношения двух стран выдержали все перемены в международной арене, демонстрируя стабильность и устойчивость. А сегодня находятся на высшем уровне за всю историю. Дипломаты подчеркнули, что партнерство Москвы и Пекина служит образцом для крупных держав и важной силой поддержания мира. Основывается на принципах взаимного уважения, суверенитета, невмешательства во внутренние дела и поддержки традиционных ценностей, призывает к равной и неделимой безопасности, а также нацелена на скорейшее возобновление диалога для предотвращения расширения конфликтов на Ближнем Востоке и будет продолжена в духе стратегического взаимодействия с пролонгацией базового договора от 16 июля 2001 года. Как пишет ТАСС, в последние декады июля Россия и Индонезия проведут двустороннее учение «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толченова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Министерство здравоохранения России утвердило новый перечень препаратов и изделий для общепрофильной укладки бригад скорой помощи. Соответствующий приказ опубликован 21 июля. С 1 января будущего года в стандартный набор войдет препарат «Исмолол» для экстренного купирования тахиаритмии и быстрого снижения давления, а также перевязочные материалы на основе коалина с выраженным кровоостанавливающим эффектом. Новые требования разработаны с учетом практического опыта врачей и современных клинических рекомендаций. Депутаты Госдумы планируют принять во втором и третьем чтениях законопроект о стабилизации топливного рынка, который изначально был принят в первом чтении 7 июля, как документ о налоговых льготах для администраторов программ мотивации международных компаний в САР. Однако ко второму чтению правительство внесло поправки в налоговый кодекс, полностью сменив фокус документа на сдерживание роста цен на топливо. Именно эта редакция будет вынесена на голосование по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. С 20 по 24 июля в Волжском проведут обработку деревьев и кустарников от вредителей. Химикаты распылят на проспекте Ленина и двух десятках улиц, включая Волгодонскую, Горького, Кирова, Сверлова и скверы. При этом работы будут вести с 4 до 9 утра и с 19 часов до полуночи. Жителям ближайших домов рекомендуют держать окна закрытыми, а во время прогулок ограничивать доступ детей и домашних животных к зонам распыления для их безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Да, у каждого наверняка есть такие друзья, которые делятся на две категории. Одни говорят, через несколько лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не сделали, чем теми, которые вы сделали. Идея как бы понятна, но есть и другая категория моих знакомых, которые отвечают: да-да, я так дважды уже сел в тюрьму. Короче, ребятки, давайте так. У нас есть желание, что с вами пообщаться на разные темы абсолютно. Кстати, будет прогноз погоды. Рубрика под названием, соответственно, ну, всем уже известная «Живи с этим», но про интересные факты там говорим. Есть также сенсация с курьезами. Новости именно такого содержания чаще всего приветствуются. Если у вас есть что-нибудь, можете даже поделиться ими. Ну и, конечно же, в нашем с вами эфире есть возможность пообщаться на тему, например, конкурса, где раздача подарков – это как бы основной предлог. Ну, а там уж что придумает искусственный интеллект в конкурсе «Нейрокод», пока что остается неизвестным. Вот эта интрига и висит в воздухе. Будем ее, соответственно, постепенно достигать, разгадывать, ну и угадывать в какой-то степени. Все, что касается нашей кричалки, здесь ничего не поменялось. По сути, самое родное в мире – это шоу 3-4. Поэтому погнали, ребятки.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка «Пауков из Сочи» переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
11: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте магазин «Победа». Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Давайте о погоде поговорим прямо сейчас. Что-то интересное наверняка намечается, ну, например, лето. Жаришка в Волгограде уже в это время 31 градус, а будет еще больше, друзья. До 36 сегодня поднимется столбик термометра, ну, где-то так. Облачно с прояснениями, без осадков, поэтому имейте в виду панамка, кепка и прочие головные уборы, которые скрывают вас от прямых солнечных лучей, приветствуются в случае, если не хотите получить солнечный удар от прямых солнечных лучей. Ну и понятное дело, что ночью тоже будет тепло, 23 градуса. Завтра обещают такое, знаете ли, резкое похолодание аж на 7-8 градусов. Днем около 28, небольшой дождь при этом, что тоже приветствуется людьми, которые любят, когда немножечко попускает. Ночью 22 градуса тепла, ну и опять снова на повышение пойдем уже в пятницу 24 июля.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, друзья, финальный конкурс в этот конкретный эфир мы, так сказать, красиво уложили. Теперь осталось только тебе тут подстелить соломки. Короче, звони 39-105, у нас есть классная история под названием «Нейрокод», так называется этот конкурс. Да, искусственно-интеллектуальная загадка в виде песни. Буквально расшифровать и сказать, что же загадано. Вот что нужно, с помощью, конечно же, звуков. У нас есть наш партнер ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. И билет на двоих на аттракцион «Прыжок в небо» мы разыгрываем прямо сейчас. Соответственно, можно дозвониться и выиграть. Это, между прочим, крутая история. «Прыжок в небо» называется, третья башня в ЦПКО. Ну и, соответственно, там же работает наша скидка «Радио 10», друзья, на скидку 10% на все аттракционы парка. Прямо сейчас уже кто-то у нас в эфире. Алло!
2: Это я, не унимаюсь.
1: Да, мы поняли. Ань, все нормально?
2: Да, все хорошо теперь.
1: Теперь все зажило? Или что? Ай-яй-яй, связь оборвалась. Ань, перезвони, пожалуйста, бывает такое. Здесь уже чисто... У нас бывает, отваливается. Значит, расскажи, что там случилось.
2: Ну, там, я думала, что бабушке плохо, а ей со вчерашнего хорошо.
1: А, все понятно. Ну, то есть, получается, что ты не виновата ни в чем.
2: Нет, я еще и доброе дело сделала.
1: Вот, хорошо. Пожалуйста, сделай приемник потише. Сейчас мы еще раз, значит, расскажем людям, что на самом деле Анна дозвонилась в прошлом часе. Прям слышу приемник, можно прям убрать его. Эхом стоит. Угу. Да. Значит, угу. Ты сейчас все так же за рулем, правильно же?
2: Да.
1: Но не перемещаешься в пространстве. Правильно?
2: Все. Нет, я пока стою на парковке.
1: Все, хорошо, на парковке. Смотри, значит, во-первых, у нас был Дмитрий, который дозвонился в прошлом конкурсе и победил специально для тебя.
2: Вот. Он сделал это для меня?
1: Да. То есть он сказал, а можно ли отдать, соответственно, пригласительные в Волгоградский планетарий на полнокупольное мероприятие, да, значит, Анне, которая, значит, сорвалась там в телефонном звонке. Вот, поэтому у тебя есть выбор. Ты можешь предыдущий подарок забрать, либо два билета вот сейчас выиграть, а, соответственно, то мы уже там решим с Димой, который дозвонился.
2: Угу. Ну, играть-то мне что же нужно?
1: Играть-то как будто бы нужно, да. По сути, давай прямо сейчас сыграем, раз уж ты действительно азартный человек и просто так ничего не хочешь забирать, да? Вот лежит, понимаешь, 5000 рублей. Не поднимешь никогда. Скажешь сначала, давайте какую-нибудь загадку. У нас есть звук.
2: Конечно.
1: У нас есть звук, там конкретно песня. В этой песне есть текст. И, по сути, текст — это простая детская загадка. Я уверен даже, что ты, возможно, где-то ее когда-то слышала. Теперь надо приемник сделать, смотри, погромче. Мы тебе снова ставим звук. И ты скажи, пожалуйста, что сегодня загадано. Ну, главное расслышать слова, потому что иногда сидишь, прислушиваешься и думаешь, что они имели в виду. Погнали.
3: Шевелились у цветка.
1: Шевелились у цветка.
3: Все четыре лепестка.
1: Все четыре лепестка.
3: Я сорвать его хотел.
1: Хотел сорвать.
3: Он вспорхнул и улетел.
1: Ну, как будто бы легкотня, скажут люди, которые разбираются в детских загадках. Что скажешь? Можно прямо делать потише уже. Сейчас, давай, давай. Итак, внимание. Ну, что говоришь?
2: Я не знаю такую детскую песню.
1: Не, песню не надо знать. Загадка какая? Что загадано? Шевелились у цветка. Что-то там, четыре лепестка.
2: Бабочка, может быть.
1: Ну, конечно, бабочка. Ну, ё-моё. Ну, это, конечно, детская абсолютно загадка. Но мы чуть было не поплыли, чуть было не расстроились. Нормально.
2: Потому что я под впечатлением сегодня.
1: Ну, и мы поняли, что там ты молодец, ну, доброе дело сделала. Правильно?
2: Конечно.
1: Ну, не одно уже. Ты, получается, дважды, получается, победила в нашем конкурсе. Причем не в одном. Да, значит, давай так, отметим победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
1: Пойдет.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-98. 8-90-30.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.

«Ангард» на парковке «Мармелад». Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60 57 57. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Россия на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Прямо сейчас все-таки рубрика называется «Живи с этим». А «Живи с этим» — это рубрика, которая, ну, просто необходима для того, чтобы озвучивать интересные факты. Конечно, есть люди, которые не очень любят факты, потому что им, ну, подавай аргументы. А если и те, и другие, если их объединить, то получаются аргументы и факты. Да, та самая газета, которую, я помню, выписывали не один год в моей семье. Давайте все-таки про факты. Медоносные пчелы для переноса пыльцы из цветов в ульи используют волоски на своем теле. Это как бы все знают. Но знали ли вы, что вот эти самые, значит, наши трудоголики, чтобы еще больше переносить этих самых, значит, этой самой пыльцы, они даже отрастили себе волосы на глазах. У пчел, как и у многих насекомых, вот эти вот сложные фасеточные глаза, и вот из промежутков между составляющими их глазками и растут волоски. Представляете? Ну, по максимуму, так сказать, заряжены, чтобы ни 1% их тела не, так сказать, присутствовал так просто безучастно в вот этой серьезной работе по переносу пыльцы. Вообще, в целом, пчелам наш респект. Ну, и пчеловодам, конечно же, которые следят за тем, чтобы и пчелкам было хорошо, ну, и мед воруют у них. 19-летний американец по имени Джордж в свое время, в далеком, соответственно, 1983 году, попытался покончить жизнь самоубийством. А все из-за того, что у него был тот самый обсессивно-компульсивное расстройство, то самое, ОКР, так называемое, которое выражалось в навязчивом желании постоянно мыть руки. Ну, вот он мыл, и в итоге что-то его это раздражает стало, видимо, еще и какие-то, может быть, насмешки, укоры, да, и так далее. В итоге, получается, взял и выстрелил себе в голову, но при этом не причинил себе особого вреда. Пуля задела вот эту левую часть, переднюю часть, левую часть переднего отдела мозга, которая и была виновной в его мании. Представляете? То есть, таким образом, оказывается, что вообще хирурги иногда используют как самый крайний метод лечения обсессивно-компульсивного расстройства как раз удаление вот этого самого кусочка мозга. Получается, что Джордж пришел в себя, ну, благодаря врачам в том числе, вернулся к нормальной жизни, перестал постоянно намывать свои руки, через несколько лет поступил в колледж и зажил совсем другой жизнью. Конечно же, случай исключительный, я никому не советую бороться со своими проблемами таким образом, друзья, но точно, ну, с точки зрения интересности, этот факт попал в мой собственный топ на сегодня. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекарсервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекарсервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте люмисфера.ру. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
7: Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Будем прощаться со всеми, друзья. Ну, говорю как бы от лица ведущих утреннего шоу 3-4. Дину Косичкину ждем уже завтра с утра в нашем эфире. Но, как всегда, сенсации, курьезы, какие-то интересные события, которые происходят в мире. Вот из Дагестана прилетела новость. Умелец из Дагестана превратил КамАЗ в радиоуправляемую машинку. Причем он подключил к грузовику геймпад Sony PlayStation, который, да, соответственно, чаще используется именно с ним. Соответственно, с этого геймпада можно заводить двигатель, газовать и управлять машиной дистанционно. Ну, он не показал, как КамАЗ едет дистанционно, прям вот едет-едет, но точно показал, как реагируют педали газа и тормоза непосредственно при нажатии на кнопки управления на геймпаде. Sony такого точно не планировала, ну и, как по мне, это действительно такая история, о которой точно будут говорить в Дагестане, да? Такого не видели, наверное, в целом и по всей России, но дагестанские умельцы, особенно те, кто водят КамАЗы, а их, кстати, немало, конечно же, придумывают всякие интересные фишки. Вот в очередной раз придумали, правда, не дагестанцы, но, мне кажется, чисто для VIP-гостей, для того, чтобы максимально развести на бабло-баблишко, значит, придумали вот какую историю. Ресторан на колесах в Формуле-1, который ездит прямо по легендарным гоночным трассам. Прикольно? Прикольно. Значит, большой такой прозрачный полуприцеп с рестораном поставили на большую платформу большого грузовика. Ну и, соответственно, внутри прям целая кафешка, где во время поездки можно что? Ужинать, наблюдать за автодромом. Меню составил еще и французский шеф Янник Алено, обладатель 16 звезд Мишлен, между прочим. Его такой первый заезд уже прошел по трассе Спа-Франкошарам. Франкоршам, да, истории о самых знаковых поворотах. Гостям рассказывают еще и бывшие пилоты и легенды Формулы-1. Как по мне, такой ужин будет стоить, ну, как минимум, X10 с точки зрения своей себестоимости про еду, если говорить. Ну и какие чаевые там при этом нужно оставлять, тоже вопрос за кадром, друзья. Но, как по мне, для любителей гонок, это точно очень интересный опыт. Поужинать, непосредственно находясь на трассе Формулы-1, еще и под, так сказать, экскурсом, когда тебе непосредственно экскурсию проводит бывший пилот Формулы-1, а еще и легенда. Значит, все, друзья, на этом будем прощаться. Наш с вами заезд завершен. Дальше перехватывает эстафетную палочку Алексей Карпов с дневным эфиром. Ну а мы же, ведущие утреннего шоу 3-4, услышимся с вами уже завтра в 7 утра, как положено, по будням. Пока.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости.
5: Как указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев, товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона достиг по отметке около 500 миллиардов долларов, что составляет более 74% всей внешней торговли страны. А его обслуживание практически полностью переведено на рубли и дружественные валюты. Стоит отметить, что официальные данные других ведомств могут отличаться. Например, вице-премьер Александр Навак сообщал о доле АТР в размере порядка 60% от общего торгового оборота. Однако все источники подтверждают общую тенденцию к масштабному росту экономических связей с регионом. Как пишет ТАСС, в последние декады июля Россия и Индонезия проведут двустороннее учение «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толченова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии, экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. В Волгограде задержали женщину, ударившую ножом сожителя из ревности. Накануне 33-летний мужчина попал в больницу с ранением грудной клетки. Как выяснила полиция, во время застолья сожительница застала его с другой и нанесла ножом удар в спину, после чего сама вызвала скорую. Подозреваемая созналась содеянным. Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. За первые 6 месяцев текущего года жилье по договорам социального найма в Волгоградской области получили более 270 семей. Из них 76% было выделено бесплатно в Волгограде и Волжском. Согласно данным Волгоградстата, основную часть новоселов составили дети-сироты. Они переоформили договоры найма специализированных жилых помещений на полноценные договоры социального найма, получив почти 76% от общего числа представленных за полгода квартир. В Волгоградском ЦПКО смонтировали половину 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Из 34 радиальных элементов установлено 17. Ранее были собраны 4 60-метровые колонны и центральный вал, к которому крепятся элементы кольца. Вместо спиц используются ванты. Они делают конструкцию легче, распределяют нагрузку и позволяют безопасно работать при любой погоде. А само колесо станет почти прозрачным. Полный оборот займет 23 минуты. Для посетителей откроют 68 кондиционированных кабинок с вместимостью до 6 человек каждая. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Итак, новый трек от норвежского трио, который уже набрал очень много миллионов стримов. Если коротко по тексту, то там человек тратит свое время, чтобы дотянуться до кого-то и просит притянуть его как магнит. Физика, чтоб ее. А если бы магниты работали так в реальной жизни, мы бы уже все прилегались по офису, ну не знаю, как металлические опилки. Но да ладно, это просто песня про то, как... Любовь сводит с ума, а голова заполнена чужими сомнениями. Хороший способ начать эфир, между прочим, подумать о том, что кто-то тоже сейчас жертвует своим временем ради нас. В общем, утро, доброе утро, дорогие друзья. Среда, 22 июля, на календаре все меньше и меньше остается нам лето. Но грустить не будем, у нас впереди куча отличной и шикарной музыки. Моя Мишель на малиновой луне, чуть ранее The Rasmus in the Shadows и на сладенькое. Прямо сейчас Two Colors, Mad World. Я же всем желаю нехорошего дня, а замечательного.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Трек от Оффенбаха и Джастина Джесса заряжен энергией, но суть его — это чистый адреналиновый выброс в пустоту. Погоня за тем, чего уже нет, и учащенное сердцебиение без повода. Отличный саундтрек для бега по кругу. Ну, знаете, как белка в колесе. Вот это вот. А если бы существовала олимпиада по залипанию в прошлом, этот трек взял бы золото. Ну, а мы с вами берем самые соки из этого эфира. Мадонна и Мартин Гаррикс. Продолжение часа с новиночкой Бизара, а также Чап Роун, Good Luck Baby. Совсем скоро.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград
2: и Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
9: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва. 16+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Классический сценарий. Сначала вина и колени, потом слезы в вино и пророчество самому себе. Хороший план, если честно. Изувечить собственное сердце, а потом заявить, что никто не остановит. И главное, не перепутать последовательность. Но раз уж там все случилось, то и нам здесь тормозиться смысла нет. Фастбой, Клок-Клок, Born Again родились с вами заново. И летим в финал этого часа, где нас уже ожидает PH Electra с классным ремиксом Englishman in New York, а также Терри Свимс, Mr. Know It All. Буквально пару минут.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором

0: 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время.
1: 12 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии, признав особый статус и общественную значимость педагогов. В течение 6 месяцев правительство должно усовершенствовать требования к их рабочему времени и учебной нагрузке, а также внести изменения в законодательство. Новые меры включают годовое наставничество для новичков, присвоение звания ветеран труда при стаже от 25 лет, бесплатное пользование электронным образовательными ресурсами, ежемесячное посещение государственных музеев, бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам и защиту жизни и здоровья на рабочем месте. Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, разрешающий 5 крупнейшим железнодорожным перевозчикам, включая РЖД, самостоятельно устанавливать сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования в размере до 10% от их стоимости. Проект проходит общественное обсуждение до 1 августа и поддержан Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД. Ведомство рассчитывает, что новые правила ограничат деятельность перекупщиков. В Куможинском районе Волгоградской области открылся приуроченный году единства народов 6-дневный фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит. Казачий спас». До 24 июля на учебно-тренировочных сборах в местечке Прорва казаки обучают молодежь рукопашному бою, метанию ножей, владению оружием, первой помощи и применению лекарственных трав. Основные события пройдут 25 июля в станице Куможинской. Гостей ждут интерактивные площадки, молодецкие забавы, детская поляна и казачий городок. Выставка продажи декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, дегустационная медовая лавка, скачки на донских лошадях и выступления творческих коллективов, которые завершит ансамбль казачьей песни «Браты». В Ворошиловском районе Волгограда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается обновление участка улицы Социалистической между Профсоюзной и Академической. Уложено свыше 700 квадратных метров тротуарной плитки у домов номер 14 и 16. Установлены новые фонари, высажено более 30 деревьев, свыше 400 кустарников и газон на 2000 квадратных метрах с автоматическим поливом. Параллельно продолжается реконструкция отрезка улицы Профсоюзной от Рабоче-Крестьянской до Симбирской, замены водопровода и теплотрассы, укладки плитки, обустройством полива, а также готовится к обновлению бульварная зона около пересечения этих улиц. В Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» открылся Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». В нем участвуют более 1000 подростков от 12 до 17 лет из 66 регионов России. Программа рассчитана на 14 дней и включает 4 направления – защитники, хранители истории, волонтеры победы и медиа победы. Участников ждут лекции по военной истории, реконструкции, спортивные и шахматные турниры, мастер-классы, а также встречи с участниками СВО. Волгоградская область – единственный регион, ежегодно принимающий федеральную смену на этой площадке. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом в рамках нацпроекта «Семья». Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налогов. Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
2: 12.08 в Волгограде, друзья мои. Еще раз всем здравствуйте. Это «Бизнес-среда», проект, в котором мы обсуждаем серьезные вопросы, касаемые бизнеса. И эти вопросы за углом не обсуждают, а только на волнах Волгоград-ФМ. А по традиции, мой соведущий Евдокимов Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе.
3: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
2: Ну и у нас сегодня в гостях диджитал-маркетолог, специалист по рекламе в социальных сетях Анастасия Бервинова. Человек, который привлекает трафик. Только не дорожный, друзья мои. Если что, она пробки не создает. Она создает их в социальных сетях. Здравствуйте.
4: Да, всем привет-привет. Очень рада сегодня здесь быть.
3: Да, и у нас самый такой вопрос, который, наверное, всех предпринимателей волнует. Какие сейчас каналы продвижения, рекламы работают? Или уже работают, или еще работают, или будут работать?
4: На самом деле сейчас хочется отметить, что работают все возможные каналы, которые существуют. Это и соцсети разрешенные, и поисковая реклама по-прежнему работает, это и карты работают, это личные рекомендации сарафанное радио, на которые предприниматели сейчас могут влиять. Это мероприятие...
3: Сарафанное радио, наше все, да.
4: Рекомендательный
3: маркетинг называется, правильно, да.
4: Это мероприятие живого формата. Основной вопрос для вас и вашего бизнеса, где концентрируется ваша аудитория, как на нее выходить, чтобы не рассеивать фокус внимания на все возможные каналы, которые я сейчас озвучила, а выбрать 1-2 и его масштабировать привлечением клиентов в свой бизнес.
3: Ну да, так как большинство все-таки на малый и средний бизнес, тут нельзя распыляться, правильно я понимаю?
4: Да, потому что если мы делаем по чуть-чуть, кажется, здесь и собираешь, и не видишь комплексную картину и результат. Сфокусируйтесь на чем-то одном, на двух направлениях, увидите результат, масштабируйте его, и только потом подключаете третий или четвертый канал.
3: А какие каналы вот наиболее сейчас, так скажем, универсально востребованы?
4: Ну, хочется отметить личные рекомендации 100%. Люди сейчас делятся, правда, контактами. И когда мы думаем, если у нас заболел зуб, да, в первую очередь мы пойдем к знакомым спрашивать, где им помогли. И это касается любого направления бизнеса. Второе – это живые мероприятия. Ожили летом. Предприниматели собирают некоторые сообщества людей со своими клиентами. Те приводят своих друзей. И это тоже такой эффективный формат привлечения новых клиентов.
3: Я тут подтверждаю, в бизнес-клубе «Саммит» мы тоже очень много видим деловых связей, да, согласен.
4: Ну и для того, чтобы о вас узнавала новая аудитория, это соцсети, поисковые системы, различные карты, будьте заметными, отмечайте себя, заявляйте о себе, и о вас будет узнавать новая аудитория.
3: Отлично. Да, и оставайтесь с нами, в следующем блоке мы расскажем, почему же люди кликают на рекламу, но не покупают.
1: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Да.
5: Реклама.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 000 рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
12: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 22.
3: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: Проект Эйв на 101.5 Meet Me in the Dark 12.19 в Волгограде. В гостях у нас Анастасия Бервинова, специалист по рекламе в социальных сетях. Друзья мои, если вы не знаете, как работает реклама в социальных сетях, или, может быть, хотите ее запустить, то, пожалуйста, Анастасия вам сейчас ответит на этот вопрос, который мы зададим, естественно.
2: Да, и в первом блоке мы обсудили, какие же сейчас каналы работают, а сейчас мы, собственно говоря, продолжаем. И мне бы хотелось задать такой вопрос. А почему же вот люди иногда кликают рекламу, а покупок нет? Вот как повышать конверсию предпринимателям из рекламы в покупку?
3: Ну, хотелось бы сказать, что основной причиной является то, что в рекламе обозначены одни свойства товара, цена, может быть, интересное предложение, а при нажатии клики, когда у человека возникла потребность и желание этот товар купить, потому что если он кликнул, абсолютно точно это желание уже сформировалось на подсознательном уровне, и когда он переходит на ваш сайт, либо на какую-то посадочную страницу, же это желание может отпасть, да? И здесь нужно понять, почему. Первое – это конкуренты, когда у них появляются всплывающие предложения с более низкой ценой, обратите внимание на это. Это оформление визуальное. Совпадает ли оно с тем, что было в рекламе, либо они зашли и разочаровались. Здесь, конечно, хочется, чтобы вы могли создавать еще больше восторг, и у человека при переходе не оставалось сомнений, что мне действительно нужен этот товар или услуга, я хочу ее купить, ее здесь сейчас. Кстати, хочется отметить, что сейчас аудитория покупает в моменте все больше. Во-первых, у нас смена поколений.
2: Клиповое мышление, да. Быстро увидел, быстро купил.
3: Да, и важно над этим работать. Можно сделать очень качественную рекламу, огромное количество переходов, но вот сохраните, как вы сказали, высокую конверсию в покупке, над этим тоже важно работать не менее, чем над рекламой.
2: Да, и тут можно посоветовать, наверное, краткость и сестра таланта, да? Кратко, четко и по существу, потому что по некоторым ссылкам переходишь, и действительно там столько нужной, ненужной, точнее, информации, что это все теряет.
3: Да, 100%. А еще хотелось бы такой маленький лайфхак. Люди покупают через эмоции, добавляйте юмор в рекламу или какие-то эмоциональные качели небольшие для того, чтобы у человека создавался восторг от вашего продукта, от эмоций, связанных с этой покупкой.
2: Да, заодно отстроить от конкурентов, которые не используют юмора в рекламе.
3: Да.
2: Угу. Так, а еще какие факторы, вот прям основные?
3: Это также обработка заявок, да, если у вас какие-то услуги, где запись присутствует, нужно подключение менеджеров к какой-то CRM-системе, это тоже безумно важно, потому что человек может перейти и оставить заявку, а ее просто долго не обрабатывают специалисты, и он уходит к конкурентам. Над этим тоже обязательно работать, ну и работать над повторными касаниями. Люди покупают не сразу.
2: Ну да. С этим согласен. Да, уважаемые друзья, и в следующем блоке мы продолжим, будем говорить про увеличение охватов целевой аудитории.
1: На самом деле хорошо, что сейчас есть социальные сети, потому что вот мне в 95-м, в первом классе в школе приходилось вручную черешню продавать, а сейчас можно...
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: Это «Птица Феникс» от Marshmello и Portugal The Man на 101.5.12.28. В Волгограде мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Анастасия Первина у нас в гостях. Специалист по рекламе в социальных сетях. Еще раз.
2: Да. Добрый день. И во втором блоке мы говорили, почему люди кликают, но не покупают. Как увеличивать конверсию. А сейчас я хотел бы задать вопрос про увеличение охвата с целевой аудитории. Как предпринимателям заявиться на большую аудиторию, чтобы они их знали, о их услугах знали, доверяли, покупали. Как это сделать?
3: Ну, хочется сказать, что, во-первых, нужно определить эту целевую аудиторию 100%. Потому что часто приходят бренды и говорят, мы хотим, чтобы о нас узнал там весь мир, да, и начинаешь разбираться зачем, чтобы покупали. Соответственно, мы формируем свою целевую аудиторию, понимаем ее интересы и делаем контент, рекламу на эти интересы этой аудитории. Сейчас самый банальный пример, там, мамы с детьми, там, 3-5 лет, да, или те, которые в декрете. Знаем их интересы, идем, выкладываем ролики в разрешенных соцсетях, так, чтобы это их зацепило, и они узнали себя. Но если мы говорим про широкоформатную узнаваемость, то здесь, конечно, нам на помощь приходит и наружная реклама, и радио, и повторяющиеся озвучивание и реклама для того, чтобы у людей на подкорке оставалась информация о вашем бренде, о продукте. Это так действительно работает. И вот так, как я сегодня на радио, хочется отметить, что действительно, люди едут там в машине и могут фоном слышать информацию, и когда и в нужный момент им понадобится та или иная услуга, они 100% вспомнят тот бренд или того производителя, о котором была информация.
2: Да, совершенно верно. Нейромаркетинг рулит. Да, а вот если смотреть для тех предпринимателей, которые работают для физических лиц, какие-то товары и услуги продают, какие у них еще есть тут варианты увеличения охвата?
3: Здесь, смотрите, если мы говорим про местных, да, мы на Волгоград ФМ сегодня, попробуйте партнерки с другими предпринимателями, обменяться аудиторией, коллаборацией. Сейчас это тоже один из самых эффективных способов. Как я уже в начале эфира говорила, это мероприятие. Создавайте мероприятие для своих клиентов, куда они приведут там свою семью, своих друзей, и, соответственно, их родственники и знакомые станут вашими клиентами.
2: Да, то есть продажи через доверие, через мероприятие, где можно показать весь спектр услуг или товаров, да, красиво.
3: При этом люди сейчас любят местное, близкое и к их сердцу, и это тоже очень важно акцентировать на этом внимание, поэтому если вы какой-то локальный бренд, либо производитель, либо работаете в сфере услуг, можете смело в рекламе акцентировать на этом внимание.
2: Да, кстати, вот Волгоград многие ругают, а я считаю, в Волгограде очень много хороших производителей, очень много производств, в том числе и пищевых, поэтому Волгограду действительно есть чем гордиться, и производители делают очень качественную продукцию. Так, коллеги, мы сегодня провели классный, качественный эфир, было много интересной информации. Я напоминаю, что мы будем рады приветствовать спикеров, кто готов к нам присоединиться, рассказать о каких-то своих товарах и услугах. Ну и, конечно, сказать огромное спасибо Анастасии, было сегодня мега классно.
3: Вам огромное спасибо.
1: А, да, друзья, напоминаю, у нас в гостях была диджитал-маркетолог, специалист по рекламе в социальных сетях Анастасия Первинова, которая говорила вот про местные, что местные хорошо, да, местные блинчики всегда лучше зарубежные. Да, это факт. Друзья мои, далее музыка на волнах Волгоград-ФМ.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Волгоград? Волгоград и там.
1: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: «Премьер Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на «Волгоград-ФМ».
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
5: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Лучшее топливо для путешествия не бензин, а спонтанность. Карлита и Софи Такер только что это доказали. Статус «в пути» гораздо приятнее статуса «на месте». Манхэттен еще не скоро, пробки никто не отменял, но какая разница, если в салоне уже вечеринка, а прошлое осталось на предыдущем светофоре. Отличная пляжная новиночка, ну а впереди у нас Зиверт, ее эгоистка, а также 54 Ультра «Talk to you» через пару минут.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
9: Сосед, быстро тебе дом возвели.
10: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
9: А они крыши чинят?
10: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
11: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
12: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте люмисфера.ру. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Находясь в Маниле с 21 по 23 июля для участия в совещании АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита и регионального форума по безопасности, министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром на полях мероприятий ассоциации. Это их первая встреча после телефонного разговора в апреле. Тогда главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, где Исламабад выступает посредником между Ираном и США. А Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать достижению устойчивых договоренностей. Стоит отметить, что Ассоциация государств Южно-Восточной Азии создана в 1967 году. Сегодня она объединяет 11 стран – Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, разрешающий 5 крупнейшим железнодорожным перевозчикам, включая РЖД, самостоятельно устанавливать сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования в размере до 10% от их стоимости. Проект проходит общественное обсуждение до 1 августа и поддержан Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД. Ведомство рассчитывает, что новые правила ограничат деятельность перекупщиков. В текущем году водные экскурсии по Волге станут главным туристическим трендом Волгограда, позволяя увидеть весь речной фасад города от исторического Царицына до возрожденного Сталинграда и будущего кампуса. На данный момент завершенный облик имеет лишь центральная набережная. Пойма реки Царицы и территория у Волгоград-арены, большая часть берега скрыта за серым бетоном заводов из-за колоссальной сложности инженерной задачи. Несмотря на то, что итоговый вид фасада покажет время, обновляемые зоны отдыха уже стали частью генплана и генетического кода волгоградцев, как любимое место для прогулок. В Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» открылся Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». В нем участвуют более 1000 подростков от 12 до 17 лет из 66 регионов России. Программа рассчитана на 14 дней и включает 4 направления – защитники, хранители истории, волонтеры победы и медиа победы. Участников ждут лекции по военной истории, реконструкции, спортивные и шахматные турниры, мастер-классы, а также встречи с участниками СВО. Волгоградская область – единственный регион, ежегодно принимающий федеральную смену на этой площадке. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом в рамках нацпроекта «Семья». С начала года специалисты противопожарной службы Волгоградской области провели более 18 тысяч профилактических мероприятий, в которых приняли участие 245 тысяч жителей региона и около 63 тысяч детей. В ходе рейдов, инструктажей и подворовых обходов спасатели знакомят граждан с правилами безопасного поведения, алгоритмом действий при возгорании и порядком вызова экстренных служб, уделяя особое внимание многодетным семьям, одиноким пожилым людям и школьникам, которые во время каникул показывают тип пожарно-техническое оборудование. Работа по обеспечению комплексной безопасности продолжается на фоне действующего с 20 марта противопожарного сезона и введения с 8 июля ограничений на посещение лесов. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если верить тексту, чтобы найти себя, нужно потерять всякое представление о картах и расписаниях. Кто-то там кружится, горит и переписывает страницы, и все это под аккомпанемент собственного сердцебиения. Обычно такое случается либо в дороге, либо после третьей чашки кофе. Но результат налицо, клетка пуста, и автор говорит «Привет!» «Hello» на 101.5, и я тоже вам, друзья мои, говорю «Hello» и «Здравствуйте!» и «Привет, мои дорогие!» Среда продолжается, 22 июля. Впереди у нас с вами Хью Джилламайле и Майл Энджел и Ультранате «Moving to the Sun». Также поет Си Калиминок, «Dance Alone» и «Ранч всех Алек» и «Хали, Dive into Me». Ну и, конечно, не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
8: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
9: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте «Море .фильм».
10: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 22.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
3: Подскажите, вот постоянные вопросы на форумах, чатах. Outlander 3, 18 год, двухлитровый. Какой у него бензин лучше, 95 или 92 все-таки можно?
4: Слушайте, ну я в обычный атмосферник Mitsubishi заливал всегда 92 и не парился. Объясню почему. Потому что не видел смысла там не выжать сильно большой мощности из него. Да и, честно говоря, как бы, наверное, нет такого у меня вот прям какой-то предрасположенности в плане того, что только 95-й. Бывали случаи, 92-й заливал в турбированные моторы, которые тоже, кстати, некоторые настроены на 92-й. Поэтому я так считаю, да. С одной стороны, понимаю людей, которые хотят потратить на свой автомобиль больше, но вот эти темы из разряда «он едет лучше», «динамика другая», «свечам лучше» и так далее, это все похоже на профанации. Потому что очень много субъективного в этом во всем, и если производитель предусматривает определенное октановое число, а там оно разрешено, в виде 92-го бензина, то можно спокойно ездить. Главное, чтобы это был 92-й, а не 90-й или там 89-й по октановому числу, потому что и некоторые заправки бодяжатся. Плюс ко всему, где-то присутствуют различного рода присадки. Сейчас вот еще постоянно муссируется эта тема серой. Можно смотреть паспорт топлива, который висит на заправочной станции. У федералов они всегда вывешиваются. Смотрите, если там больше 15-20 миллиграмм на литр серы, то однозначно нет. Если содержание серы не превышает норм, то спокойно можно заправлять 92-й и не париться. Зимой было, по крайней мере, даже лучше.
3: Хуже двигателя от этого не будет, от 92-го.
4: А почему ему должно быть хуже? Некоторые, кстати, на самом деле попадают еще быстрее с 95-м, потому что со свечами возникают проблемы. И если двигатель на 92-м спокойно с завода-изготовителя разрешено эксплуатировать, я эксплуатировал Mitsubishi, я эксплуатировал половину Toyot своих, я эксплуатировал корейцев всех своих на 92-м, и никаких проблем ни с катализатором не испытывал, ни со свечами, ни со всем остальным.
3: А, Александр, подскажите еще, вот вариаторы у них, на них можно также резко давить тапок для обгона?
4: Давить можно, буксовать я бы, наверное, не советовал. Проблема вся в том, что перегревы, что по полному приводу, что по вариатору, да и по другим коробкам на самом деле тоже, очень плотевны для практически любого кроссовера, в том числе для Mitsubishi. Почему? Потому что вариатор начинает греться, и либо тут доп. Охлаждение подключать надо, либо просто не буксовать где-то в грязи или в снегу. Вот и все.
3: Ну, а на обгон можно, то есть, допустим, да?
4: Ну, конечно. Ну, а как, собственно, обгонять-то тогда? У него есть определенный режим эксплуатации, вы же не будете в красной зоне ехать полчаса. Поэтому что вам переживать? Вы обгоните, спокойно дальше поедете. Совет такой, вовремя обслужить. Если это пробежный транспорт, лучше, конечно, обслуживать раз в сезон, а не по пробегу. И тогда будет вам счастье. И жидкостные замены делить пополам в межсервисных пробегах. И спокойненько себе эксплуатировать автомобиль. Знаю тех, кто этой формулы придерживается, эксплуатирует уже не первую сотню тысяч километров.
5: Нашел вот очередную новость. Автомобильный Ford придумал платную защиту от угона. Вот эти всякие подписки. И вот, пожалуйста, функция Start Inhibit позволяет через приложение запретить повторный запуск двигателя. Это получается, что, ну, и, короче, стоит это 8 баксов в месяц. Первый год бесплатно. Вот, ну, нормально, короче. Вот. Пока одни пытаются выжить, компании, да, другие добавляют.
4: Я бы так сказал, вот эти все приколюхи с приложухами, они давным-давно уже есть. У меня вон на китайском автомобиле та же самая фигня с приложением абсолютно бесплатно. Ну и по поводу того, что там есть же китайские даже машины, там электрички и гибриды, которые запрашивают даже разрешение на запуск. Ну то есть каждый раз, когда ты запускаешься, он у внешнего сервака запрашивает, типа соответствует ли там кто-то, чего-то, ты ли это, не ты и тому подобные вещи. Есть биометрия тоже в виде охранных комплексов. Я бы, наверное, вот сейчас с современными автомобилями не экспериментировал по поводу дополнительных каких-то охранных манипуляций и дополнительных средств, которые устанавливаются с внешней стороны цепи. Ну, то есть, грубо говоря, вмешательство в штатную систему всегда снижает ее уровень безопасности. Поясню, обход любого иммобилайзера, даже самого простого, это подарок для угонщика. Понятно. И вот этот вопрос надо никогда из головы не вынимать.
6: Ну, Митсубиси, просто хочу сказать, XL-ка у меня с 2013 года. Пробег уже свыше 350. И вот то, что вы сказали, что вовремя по регламенту, и, точнее, не по регламенту, а по
5: сезону.
6: По
5: сезону.
6: Необходимости обслуживать машину. Ну, я так и делал, поэтому никаких проблем нет. Единственное, что вариатор отходил, 320 тысяч, пришлось сделать ремонт. Митсубиси,
4: а что
6: вообще,
4: случилось?
6: Ну, стал пинаться.
4: Угу.
6: Ну, 320 тысяч, когда приехал в мастерскую.
4: Причина какая была, когда дефектовали?
6: Причина, ну, во-первых, несколько раз перегрел. На улице было 45, а он не остывал, несколько раз показывал ошибку. Вот. Но все равно я доволен Митсубиси. Атмосферный двигатель, 2.4, вариатор. Ну, шумновато, да, где-то там это. Но, по крайней мере, по надежности, вот то, что говорят Митсубиси, это надежно. Я, в общем-то, испытал на себе и согласен.
4: Ну что, вы молодец большой, спасибо огромное, тоже поддерживаю, благодарю за статистику. Ну и в окончании нашей рубрики хотел поблагодарить всех слушателей за то, что вы делитесь ей. Мы благодаря вам в том числе собираем эту статистику себе, записываем и пользуемся ей для того, чтобы какие-то тут вот периодически вопросы обсуждать. Спасибо за внимание, за звонки, ну и, конечно, соблюдайте правила дорожного движения.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чинган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Да. Вообще все равно на прогноз погоды. Трек констатирует факт: внутреннее тепло не зависит от внешних градусов. И если уж выбрано направление, то назад дороги нет. Эфир эту аксиому принимает и движется к следующей точке остановки. «Moving to the Sun» называлась композиция от великолепного трио. Ну а далее Сабрина Карпентер и «Эспрессо». Надо немножечко взбодриться. А чуть ранее «Coldplay», «Little Sims» и «Barna Boys» баллады «We Pray».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90 8-90-30.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
5: Какой надежный кирпич для дома?
6: Конечно же, это «Строма».
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Это Доминик Файк с коротенькой композицией «Baby Doll». Концепция игрушечности закрыта, гештальт заклеен. Теперь пора возвращаться в мир взрослых людей, где за все отвечают будильники и дедлайны. Но перед этим короткий глоток воздуха и переход к следующему треку. Эфир, потому что не терпит паузы, друзья мои. Потому без лишних церемоний катимся дальше. Алан Уокер, Изабелла Мелкман в самом финале, Broken Strings, а также Сэм Фелт и Вайнона Ок. My Heart Goes. Оставайся с нами.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук, выгодный июль, в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
5: Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толченова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Утверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Как указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев, товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона достиг по отметке около 500 миллиардов долларов, что составляет более 74% всей внешней торговли страны. А его обслуживание практически полностью переведено на рубли и дружественные валюты. Стоит отметить, что официальные данные других ведомств могут отличаться. Например, вице-премьер Александр Навак сообщал о доле АТР в размере порядка 60% от общего торгового оборота. Однако все источники подтверждают общую тенденцию к масштабному росту экономических связей с регионом. За первые 6 месяцев текущего года жилье по договорам социального найма в Волгоградской области получили более 270 семей. Из них 76% было выделено бесплатно в Волгограде и Волжском. Согласно данным Волгоградстата, основную часть новоселов составили дети-сироты. Они переоформили договоры найма специализированных жилых помещений на полноценные договоры социального найма, получив почти 76% от общего числа представленных за полгода квартир. В Волгограде задержали женщину, ударившую ножом сожителя из ревности. Накануне 33-летний мужчина попал в больницу с ранением грудной клетки. Как выяснила полиция, во время застолья сожительница застала его с другой и нанесла ножом удар в спину, после чего сама вызвала скорую. Подозреваемая созналась содеянным. Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградском ЦПКО смонтировали половину 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Из 34 радиальных элементов установлено 17. Ранее были собраны 4 60-метровые колонны и центральный вал, к которому крепятся элементы кольца. Вместо спиц используются ванты. Они делают конструкцию легче, распределяют нагрузку и позволяют безопасно работать при любой погоде. А само колесо станет почти прозрачным. Полный оборот займет 23 минуты. Для посетителей откроют 68 кондиционированных кабинок с вместимостью до 6 человек каждая. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: пепел на куртке и 405-е шоссе. Рецепт отличного не только вечера, но и дня. Если, конечно, не считать зависимость от боли и любовь к бессердечным. Иллюзия длится ровно до тех пор, пока не рассеется дым. Вот они, калифорнийские ночи. И они, как ни крути, все одинаковые. Но эфир сегодня разный, друзья мои. Только что были Tokyo Hotel. Ну, а далее Кэлвин Харрис и Jazzy Satisfy. Alifam и Nuchao тоже на низком старте. А Мими Пьячи и раньше всех Али Фарбан и Ирне Миллер. Body Talk через одну минутку. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники. Инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 22.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Гриффин и Каска прямо сейчас на волнах Волгоград FM с отличной композицией In My Head. Ну и, с вашего позволения, друзья мои, тот самый конкурс, тот самый розыгрыш, про который я и говорил, проведу прямо сейчас и разыграю пару билетиков на живую музыку, на живое выступление симфонического оркестра. И прежде чем задать вот вопрос, давайте представим. Легкий ветер, теплый июльский воздух, вы идете по дорожке парка, впереди амфитеатр, который сегодня вечером выглядит иначе, чем обычно, потому что там на сцене не просто выступают, там создают сказку. Тысячи свечей мерцают, знаете, такие, как маленькие звезды, упавшие на землю. А на сцене оркестр живой, настоящий. Вы видите, как музыканты перелистывают ноты, как дирижер взмахивает руками, и в этот момент звук наполняет все абсолютно пространство, от первых рядов до самых верхних ступеней. Вот вы сидите в этом свете, наслаждаетесь, дышите музыкой и думаете, почему я раньше не приходил на такое. И знаете что? У вас, друзья мои, прямо сейчас есть шанс выиграть билеты на этот предстоящий концерт и сходить туда абсолютно бесплатно. Прямо сейчас я разыгрываю два билета. Два приглашения на вечер, которые вы запомните не потому, что там будет громко, а потому, что там будет душевно. О, «Люминисфера». Концерты при свечах в Волгограде. Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люминисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля уже завтра. Программа «Симфония в парке». Насладитесь прекрасной музыкой в волшебной атмосфере. Категория 6+. Итак, два билета на предстоящий концерт разыгрываю прямо сейчас. А что нужно сделать? Да ничего сложного, просто ответить на мой единственный вопрос, где я даже предложу два варианта ответов. Верный нужно, как вы поняли, уже прислать в наши мессенджеры, куда вам удобнее, Макс или Телега, по номеру 927-522-101.5. Но все, больше не буду тянуть. Итак, вопрос. Какой композитор написал «Лунную сонату»? Варианты ответов, разумеется. Первый – Бетховен, второй – Моцарт. Свои варианты, как уже сказал, присылайте в наши мессенджеры 927-522-101.5, Макс или Телега. Дерзайте и выигрывайте билеты на предстоящий концерт.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
6: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
7: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Судьба тянет к тому, от чего следовало бы держаться подальше. И это, знаете ли, не про слабость, а про уроки, которые обязательно будут усвоены. Предупреждения видны, но их игнорируют, а руки уже переплетены. Пит Сларин на 101.5 называет это «Найти красоту в ошибках», «Warning Signs». Я же называю это следующим треком. В финале этого часа, друзья мои, нас с вами ожидает певица Адель с прекрасной балладой «Easy on me». Подождем.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Жителям Краснодара из-за пожара на складе Wildberries рекомендовали не гулять на улице и не проветривать помещения. В Роспотребнадзоре сообщили об имеющихся рисках для здоровья при нахождении на открытом воздухе. При необходимости выйти на улицу жители города просят использовать респираторы и защитные маски, пишет агентство ТАСС. Возгорание после атаки беспилотника тушат более сотни человек. Также представители МЧС привлекут для борьбы с огнем вертолет. Жителям Дзержинского района Волгограда сделали перерасчет за горячую воду. Причиной оказались длительные отключения потребителей. Сумма перерасчета за июнь составила более 1 800 000 рублей. В Госжилинспекции напомнили, что допустимая продолжительность перерыва горячего водоснабжения составляет не более 8 часов суммарно и в течение одного месяца, а также не более 4 часов единовременно. Если эти нормативы были превышены, то потребители имеют право требовать перерасчета начислений, пишет «Волгоградская правда». Энергетики сегодня возобновили отключение в Светлоярском районе Волгоградской области. 22 июля работы на ЛЭП продолжились. В зоне отключения 7 сел и 4 поселка, а также станция Чепурники. Вернуть свет в дома жителей обещают к 18:00. Вчера в Светлоярском районе были аналогичные ограничения. Будут ли сегодняшние отключения света последними, энергетики пока не уточняют. Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о криптовалюте. Документ предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов. Мягкий режим предусмотрен только для участников внешнеэкономической деятельности, пишет «Коммерсант». Главное опасение бизнеса связано с санкционными рисками. Операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов. Ограничения также коснутся и физлиц, которым разрешат покупать криптовалюту не более чем на 300 000 в год через одного посредника. Лучшими городами для культурного отдыха в России назвали Москву, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, а любителям реконструкции и ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 000 рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Герой этого трека зовет кого-то в темноту, обещает истончающиеся стены, представляете? И танцы до потери пульса. В реальности, если прийти на склад, как в этой песне, в 3 часа ночи можно встретить только охрану или голодных собак. Но песня, она ж про другое. Она про то, как хочется драмы, даже если драма — это просто плохое освещение. Но у нас на Волгоград FM освещение куда лучше. Звезды сияют так, что аж глаза можно прищуривать. Марк Данн и Джованни Ричи. Далее по курсу Let Me Die. Также появится группа Майя Мишель. Побываем на Малиновой Луне. Ну и прямо сейчас Джонас Блю с новиночкой под названием Girl. Послушаем.
1: Алексей Карпов.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 22.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: когда свадебный подарок Shelby Cobra, а брак продержался столько же, сколько и эта машина на гоночном треке, вопросов к странностям любви не остается. Голливудская кинозвезда, ярко-синие глаза, идеальный приз, все как по учебнику. Учебник по токсичным отношениям. А если что, его нам представили Мадонна и Мартин Гаррикс в новиночке «Бизарре». Но в эфире, к счастью, все предсказуемо. Следующий трек уже на подходе. «Дуа Липа», ее тренировочный сезон, а также Боб Синклер и Киеза после паузы.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Интересный факт. Эту песню можно наложить на финал чего угодно, и оно сразу станет эпичным, даже если в кадре просто кто-то выносит мусор. Потому что «What I've Done» — это универсальный ключ к атмосфере нулевых. Да, если 2007 год был бы песней, она звучала бы именно так, друзья мои. Ну или если бы любой современный фильм вдруг решил стать блокбастером той эпохи. Сейчас этот трек — готовый портал в прошлое. Достаточно первых аккордов, и вот уже кажется, что вот-вот сейчас появятся титры со словами «режиссер», Майкл, все взорву, Бэй. Ну, а в эфире без титров, но с тем же настроением. После паузы Тейм Импала и Дженни Дракула.
1: Реклама.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Минцифра представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили коммерсанту в Минцифры. Дожди с грозами придут в Волгоград и область в ближайшие два дня. По прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными и незначительно собьют жару, которая установилась в регионе. Завтра, 23 июля, дожди возможны в самом Волгограде. Дневные температуры при этом составят от плюс 31 до плюс 33. В пятницу, 24 июля, в Волгограде к грозе и ливню присоединится и порывистый ветер силой до 20 метров в секунду. Днем при этом синоптики обещают плюс 34. Выходные начнутся с экстремальных температур в плюс 37 и плюс 38 градусов, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Мошенники чаще всего представляются волгоградцам пенсионными и социальными службами. Объем заблокированных звонков проанализировали сотовые операторы. На втором месте попытки аферистов представиться сотрудниками госорганов, служб доставки или маркетплейсов. Постоянными среди блокировок при этом остается предложение дополнительного заработка или инвестиций. Чаще всего мошенники пытаются дозваниваться женщинам старше 65 лет, которые уже получают пенсию, пишет «Высота». 102. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционера. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых. Это школы и торговые центры, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Классическая схема. Девушка уходит, парень «глохнет», в кавычках, и начинает жить на широкую ногу. Деньги, тачки, бриллианты, и это только за один куплет. Говорят, на такой подход вдохновляет возвращение старого друга после долгой разлуки. Но это уже детали. Друзья мои, которых на волнах Волгоград FM немало, я их прямо сейчас и озвучу. Фрэнк, Натан и Макси, Би, только что Versailles, You Left Me. Впереди у нас Hearts и Purple Disco Machine с прекрасной, чудесной композицией про жизнь. Wonderful Life. Чуть ранее Marshmello и Portugal, The Man of Phoenix. Ну и раньше них Эббен и его пустота. Hollow через полторы минуты. Еще раз всем привет. Двигайся в ритме твоего города.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
11: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная погода, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Говорят, на разбитой гитаре играть невозможно, но героиня этого трека считает иначе. Она просит играть на порванных струнах без остановки. Метод, конечно, сомнительный, друзья мои. Звук будет тот еще, пальцы, наверное, вообще стереть можно. Но если связь настолько сильна, что даже недостающие кусочки пазла отдают на хранение бывшему, значит, так и надо. Алан Уокер, Изабелла Мелтман, Broken Strings. В середине часа в эфире Волгоград FM. Хорошо, что, да, в эфире инструменты исправны. Далее Айсберг, Гетт и Зиверт, Банк, а также Two Colors, Mad World.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Не любишь холод? Согреем. Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
8: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Atomismo с треком Hello. Кстати, у человека в тексте границы стираются, солнце восстает, каждый звук зажигает пламя. Прямо как в инструкции по сборке мебели. Тоже все красиво, но непонятно, с какого конца начинать. Однако герой берет и делает. Переписывает страницы, кружится там что-то, прощается с клеткой и уходит в неизвестном направлении. Я это все к чему? Да к тому, что ваш покорный слуга, он же ведущий, вдохновившись этим примером, тоже не тянет резину. Трек отыграл, слова сказаны, и настало время уступить дорогу молодым. И знаете, есть в этом что-то правильное. Уходить, пока никто не попросил остаться. Вам, друзья мои, желаю не терять голову от ярких огней. И помните, завтра тоже будет день полный загадочных вот этих привет и неожиданных поворотов. Да, привет я тоже скажу, но уже завтра. А пока обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722.
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сосед, быстро тебе дом возвели.
11: Компания «Есмострой» строила.
10: А они крыши чинят?
11: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
12: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Госдума приняла ряд законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и как самозанятые, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления и регистрации транспорта, откажут в кредитах и займах, им также не будут выдавать лицензии и аккредитации. Запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему программному обеспечению для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Министерством юстиции, сообщает РИА Новости. Центральный суд Волгограда продлил содержание под стражей Виталию Кошелеву. Как сообщили в суде, журналист, задержанный за шантаж, останется в СИЗО до 23 сентября. Кошелев – фигурант громкого дела о вымогательстве. Вместе с коллегой Алексеем Серовым он был задержан 25 марта этого года. По версии следствия, Кошелев был администратором анонимного телеграм-канала, где минувшей весной стали появляться публикации про главврача поликлиники, явно оскорбляющие достоинство и подрывающие деловую репутацию руководителя. Как выяснилось, журналисты требовали у врача деньги, чтобы остановить поток негатива. В деле фигурирует сумма более 1 000 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На что волгоградские родители тратят материнский капитал? Об этом рассказал соцфонд. Как выяснилось, почти 1800 семей с начала года решили на эти деньги улучшить жилищные условия. Более половины из них купили квартиру в ипотеку, потратив мат-капитал на первый взнос или закрытие части долга. 34 жителей региона вложили пособие в долевое строительство или жилищный кооператив. 2 семьи выбрали компенсацию за уже построенный дом. Всего на улучшение жилищных условий за счет мат-капитала волгоградцы потратили около 1,5 миллиарда рублей. С 1 февраля этого года материнский капитал на первого ребенка в Волгоградской области составляет почти 729 тысяч рублей. На второго, если семья не получала мат-капитал на первого ребенка, 963 тысячи. Дожди с грозами придут в Волгоград и область на 2 дня. По прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными и незначительно собьют жару, которая установилась в регионе. 23 июля осадки возможны в самом Волгограде. Дневные температуры составят от плюс 31 до 33 градусов. В пятницу 24 июля в Волгограде к грозе и ливню присоединится порывистый ветер до 20 метров в секунду. Днем до плюс 34 градусов. Выходные начнутся с экстремальной температуры в плюс 37. Легендарный «Робокоп» вернется на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского. И проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верховена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений, ремейков, 2 телесериала и 2 анимационных сериала. О сроках выхода в эфир нового проекта пока не сообщается. Доллар 78.55, евро 89.76.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная погода, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +31, ночью до +21.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля Вагат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас. 8-84-42-722-722. Реклама не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». «Космоклуб» на третьем этаже в ТРК «Мармелад».

0: Твое время 18:00.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Госдума приняла ряд законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и как самозанятые, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления и регистрации транспорта, откажут в кредитах и займах, им также не будут выдавать лицензии и аккредитации. Запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему программному обеспечению для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Министерством юстиции, сообщает РИА Новости. Центральный суд Волгограда продлил содержание под стражей Виталию Кошелеву. Как сообщили в суде, журналист, задержанный за шантаж, останется в СИЗО до 23 сентября. Кошелев – фигурант громкого дела о вымогательстве. Вместе с коллегой Алексеем Серовым он был задержан 25 марта этого года. По версии следствия, Кошелев был администратором анонимного телеграм-канала, где минувшей весной стали появляться публикации про главврача поликлиники, явно оскорбляющие достоинство и подрывающие деловую репутацию руководителя. Как выяснилось, журналисты требовали у врача деньги, чтобы остановить поток негатива. В деле фигурирует сумма более 1 000 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На что волгоградские родители тратят материнский капитал? Об этом рассказал соцфонд. Как выяснилось, почти 1800 семей с начала года решили на эти деньги улучшить жилищные условия. Более половины из них купили квартиру в ипотеку, потратив мат-капитал на первый взнос или закрытие части долга. 34 жителей региона вложили пособие в долевое строительство или жилищный кооператив. 2 семьи выбрали компенсацию за уже построенный дом. Всего на улучшение жилищных условий за счет мат-капитала волгоградцы потратили около 1,5 миллиарда рублей. С 1 февраля этого года материнский капитал на первого ребенка в Волгоградской области составляет почти 729 тысяч рублей. На второго, если семья не получала мат-капитал на первого ребенка, 963 тысячи. Дожди с грозами придут в Волгоград и область на 2 дня. По прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными и незначительно собьют жару, которая установилась в регионе. 23 июля осадки возможны в самом Волгограде. Дневные температуры составят от плюс 31 до 33 градусов. В пятницу 24 июля в Волгограде к грозе и ливню присоединится порывистый ветер до 20 метров в секунду. Днем до плюс 34 градусов. Выходные начнутся с экстремальной температуры в плюс 37. Легендарный «Робокоп» вернется на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верховена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений, ремейков, 2 телесериала и 2 анимационных сериала. О сроках выхода в эфир нового проекта пока не сообщается. Доллар 78.55, евро 89.76.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134, Ткачева, 7.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
8: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
9: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная погода, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
3: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
1: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля «Вагат РФ» пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. «Вагат РФ» пробег. Звоните сейчас. 8-84-42-722-722. Реклама не оферта.
2: «Вагат». Покупай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания ЕСМОСТРОЙ строила.
3: А они крыши чинят.
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. ЕСМОСТРОЙ. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде. 60-59-60.
0: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
0: Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят россиян на доставку с маркетплейсов. О новой преступной схеме сообщили в МВД. Аферисты сообщают жертвам, что на их имя якобы оформлена доставка. Но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании. В связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи, говорят мошенники. Убедив жертву в реальности существующей отправки под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники просят продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию. До 20 сентября взят под стражу 53-летний волгоградец Роман Мельниченко, подозреваемый в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Бывшего профессора Волгоградского госуниверситета задержали 21 июля. По версии следствия, в сентябре прошлого года Мельниченко разместил в сети материалы, дискредитирующие российскую армию. При этом ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности за аналогичные деяния. Как напоминает «Волгоградская правда», весной 2022 года Романа Мельниченко уволили из Волгоградского госуниверситета за прогул. Он пытался это оспорить, однако областной суд посчитал решение вуза законным и обоснованным, пишет «Волгоградская правда». В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Вплоть до утра 24 июля регион будет заливать дождем. Синоптики также прогнозируют местами грозы, град и усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Синоптики и спасатели призывают граждан быть осторожнее в такую погоду, держаться подальше от старых деревьев и ветхих строений и по возможности меньше бывать на улице. Заплывшего на глубину подростка спасли на Ахтубе. 14-летний школьник заплыл на глубину, выбился из сил и уже не мог самостоятельно вернуться на берег. К счастью, его вовремя заметили спасатели. Благодаря их оперативной работе все закончилось благополучно. Подростку не потребовалась медицинская помощь. Служба спасения напоминает волгоградским родителям, что ЧП с детьми на воде с приходом жары случаются все чаще. Ребенка постоянно нужно держать под контролем, пишет «Комсомольская правда». Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьги. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар на четверг 78,48, евро 89,60.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: шоу.
1: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная погода, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Подскажите, вот постоянные вопросы на форумах, чатах. Outlander 3, 18 год, двухлитровый. Какой у него бензин лучше, 95 или 92 все-таки можно?
4: Слушайте, ну я в обычный атмосферник Mitsubishi заливал всегда 92 и не парился. Объясню почему. Потому что не видел смысла там не выжать сильно большой мощности из него. Да и, честно говоря, как бы... Наверное, нет такого у меня вот прям какой-то предрасположенности в плане того, что только 95-й. Бывали случаи, и 92-й заливал в турбированные моторы, которые тоже, кстати, некоторые настроены на 92-й. Поэтому я так считаю, да, с одной стороны, понимаю людей, которые хотят потратить на свой автомобиль больше, но вот эти темы из разряда «он едет лучше», «динамика другая», «свечам лучше» и так далее, это все похоже на профанации. Потому что очень много субъективного в этом во всем. И если производитель предусматривает определенное октановое число, а там оно разрешено в виде 92-го бензина, то можно спокойно ездить. Главное, чтобы это был 92-й, а не 90-й или там 89-й по октановому числу, потому что и некоторые заправки бодяжатся. Плюс ко всему, где-то присутствуют различного рода присадки. Сейчас вот еще постоянно муссируется эта тема с серой. Можно смотреть паспорт топлива, который висит на заправочной станции. У федералов они всегда вывешиваются. Смотрите, если там больше 15-20 миллиграмм на литр серы, то однозначно нет. Если содержание серы не превышает норм, то спокойно можно заправлять 92-й и не парит. Зимой было, по крайней мере, даже лучше.
3: Хуже двигателя от этого не будет, от 92-го.
4: А почему ему должно быть хуже? Некоторые, кстати, на самом деле попадают еще быстрее с 95-м, потому что со свечами возникают проблемы. И если двигатель на 92-м спокойно с завода-изготовителя разрешено эксплуатировать, я эксплуатировал Mitsubishi, я эксплуатировал половину Toyota своих, я эксплуатировал корейцев всех своих на 92-м и никаких проблем ни с катализатором не испытывал, ни со свечами, ни со всем остальным.
3: А, Александр, подскажите еще вот вариаторы у них. На них можно также резко давить в тапок для обгона?
4: Давить можно, буксовать я бы, наверное, не советовал. Проблема вся в том, что перегревы, что по полному приводу, что по вариатору, да и по другим коробкам на самом деле тоже, очень плотевны для практически любого кроссовера, в том числе для Mitsubishi. Почему? Потому что вариатор начинает греться, и либо тут доп. Охлаждения подключать надо, либо просто не буксовать где-то в грязи или в снегу. Вот и все.
3: Ну, а на обгон можно, то есть, допустим, да?
4: Ну, конечно. Ну, а как, собственно, обгонять-то тогда? У него есть определенный режим эксплуатации, вы же не будете в красной зоне ехать полчаса. Поэтому что вам переживать? Вы обгоните, спокойно дальше поедете. Совет такой, вовремя обслужить. Если это пробежный транспорт, лучше, конечно, обслуживать раз в сезон, а не по пробегу. И тогда будет вам счастье. И жидкостные замены делить пополам в межсервисных пробегах. И спокойненько себе эксплуатировать автомобиль. Знаю тех, кто этой формулы придерживается, эксплуатирует уже не первую сотню тысяч километров.
5: Нашел вот очередную новость. Автомобильный Ford придумал платную защиту от угона. Вот эти всякие подписки. И вот, пожалуйста, функция Start Inhibit позволяет через приложение запретить повторный запуск двигателя. Это получается, что, ну, и, короче, стоит это 8 баксов в месяц. Первый год бесплатно. Вот, ну, нормально, короче. Вот. Пока одни пытаются выжить в компании, честно... да, другие добавляют.
4: Я бы так сказал, вот эти все приколюхи с приложухами, они давным-давно уже есть. У меня вон на китайском автомобиле та же самая фигня с приложением абсолютно бесплатно. Ну и по поводу того, что там есть же китайские даже машины, там электрички и гибриды, которые запрашивают даже разрешение на запуск. Ну то есть каждый раз, когда ты запускаешься, он у внешнего сервака запрашивает, типа соответствует ли там кто-то, чего-то, ты ли это, не ты и тому подобные вещи. Есть биометрия тоже в виде охранных комплексов. Я бы, наверное, вот сейчас с современными автомобилями не экспериментировал по поводу дополнительных каких-то охранных манипуляций и дополнительных средств, которые устанавливаются с внешней стороны цепи. Ну, то есть, грубо говоря, вмешательство в штатную систему всегда снижает ее уровень безопасности. Поясню. Обход любого иммобилайзера, даже самого простого, это подарок для угонщика. Понятно. И вот этот вопрос надо никогда из головы не вынимать.
6: Ну, Митсубиси, просто хочу сказать, XL-ка у меня с 2013 года. Пробег уже свыше 350. И вот то, что вы сказали, что вовремя по регламенту, и, точнее, не по регламенту, а по
5: сезону.
6: Необходимости обслуживать машину. Ну, я так и делал, поэтому никаких проблем нет. Единственное, что вариатор отходил, 320 тысяч, пришлось сделать ремонт. Митсубиси вообще... Ну, стал пинаться. Ну, 320 тысяч, когда приехал в мастерскую...
4: Причина какая была, когда дефектовали?
6: Причина, ну, во-первых, несколько раз перегрел. На улице было 45, а он не остывал, несколько раз показывал ошибку. Вот. Но все равно я доволен Митсубиси. Атмосферный двигатель, 2.4, вариатор. Ну, шумновато, да, где-то там это. Ну, по крайней мере, по надежности, вот то, что говорят Митсубиси, это надежно. Я, в общем-то, испытал на себе и согласен.
4: Ну что, вы молодец большой, спасибо огромное, тоже поддерживаю, благодарю за статистику. Ну и в окончании нашей рубрики хотел поблагодарить всех слушателей за то, что вы делитесь ей. Мы благодаря вам в том числе собираем эту статистику себе, записываем и пользуемся ей для того, чтобы какие-то тут вот периодические вопросы обсуждать. Спасибо за внимание, за звонки, ну и, конечно, соблюдайте правила дорожного движения.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.
7: Реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
8: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при части госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля в Агат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас. 8-84-42-722-722. Реклама не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco. Ibiza.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.